нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. 68.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на оправы и линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Очередная атака беспилотников отражена на подлете к Москве. Как сообщил мэр российской столицы, только за последний час было сбито 4 БПЛА. Всего с начала суток, по сообщениям Сергея Собянина, на подлете к столице сбиты 25 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Москва имеет право рассматривать участие ракетных войск Великобритании в ударах по российской территории как участие в войне со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил о том, что президент Владимир Путин предупреждал о праве России действовать в любом регионе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы и собственность. Так дипломат отреагировал на заявление британского премьера Энди Бернама, который после появления информации об использовании британских беспилотников Киевом сказал, что Лондон продолжит на 100% поддерживать Украину. Второй пострадавший при пожаре на стройплощадке в Омске умер в больнице. Как сообщили агентству ТАСС в областном Минздраве, из числа тех, кто остается на лечении, один пострадавший умер. У него было поражение более 70% тела и множественные травмы. Пожар на стройплощадке жилого дома в Омске произошел утром 15 августа. Огонь охватил первый этаж и распространился выше. Всего пострадали 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Россия ожидает от Армении результатов расследования выявленных санитарных нарушений и плана по их устранению. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Как напоминают известия, из-за выявленных нарушений российская сторона ограничила ввоз линейки армянских товаров от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей, фруктов и молочной продукции. Как пишет сайт nsn.fm, ранее глава российского Минсельхоза Оксана Лут заявила, что обеспечение безопасности армянской сельхозпродукции является важнейшим условием для возобновления ее поставок в Россию. Спрос на бронирование жилья в Санкт-Петербурге на даты проведения концертов Канье Уэста вырос в 7 раз. При этом свободных предложений еще достаточно, сообщает РБК. Средняя стоимость аренды жилья на эти даты составляет 4,5 тысячи рублей за сутки. За 2 недели с момента анонса выступления цена выросла на 18%. На даты выступления уже забронировано около 70% вариантов. Концерты известного американского исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге запланированы на 10-11 октября. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 6 минут столица. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 19 августа. Вы знаете, как-то я шел по улице и обнаружил некий нюанс, что очень холодно. А шел, вы знаете, я в трусах и в майке. И обычно летом не смотришь на погоду. Просто выходишь и все.
3: Даже 19 августа, доброе утро, ты не смотришь на погоду.
2: Все-таки это лето.
3: Когда обещают 16 градусов.
2: А сегодня обещали 16 градусов?
3: Что-то там 17 градусов. Я вчера смотрел.
2: Не знаю, мне написано 20.
3: Ну, ты же ощутил...
2: Но это утро. Обед, наверное, будет жарким.
3: Ты вчера и дождей не обещал, а так, такие...
2: Я сказал, в течение дня дождей не будет. Они были вечером. Ну, вечером. Ну, то, и вот у меня дождь прошел в 11:30. Да, был сильный ливень, но асфальт высох тут же. Но вот днем было жарко. Ладно, давайте мы об этом спорить не будем, а лучше поговорим о том, как ваше самочувствие.
3: Акклиматизация проходит, Александр, немножко простыл, но ты уже обратил внимание.
2: А чего акклиматизация, прости, я не понял сейчас.
3: Не знаю, от нашего юга, возможно, когда там было 37, 37, а здесь 17, наверное, организм
2: сказал. А какая там разница во времени?
3: Никакой.
2: Ну, так тогда и акклиматизация, ты просто простыл, друг мой.
3: Может быть, или вирус какой-то схватил.
2: Я тебе рекомендую записаться в бассейн,
3: чтобы там заразу разносить.
2: И ты знаешь, и, кстати, говорят, в бассейне действительно много заразы, главное, рот не открывать сильно. Я вот по твоему рецепту, ну, я не фанат бани, но вот такие банные вечера у меня периодически бывают, потому что все-таки сезон, да, а раз на даче есть баня, чем ей не пользоваться? Какая-никакая, но банька. Вот, и я вот эту историю с хреном, я ее использую каждый выходный. Ну, Гар мне посоветовал и травы, и хрен, говорит, что-нибудь одно. Я, естественно, все вместе делаю, потому что, ну, как бы один заход хрен, там второй заход там полынь.
3: Ну, все правильно. Я говорю, не смешивай. А Саша просто в первый раз сразу все, полынь, донник, мяту, все, что было, все поставил.
2: Все потому, что я запахи чувствую плохо вот в последнее время. И как-то, ну, как в последнее время? Последние 5 лет.
3: В общественных банях не очень любят такой набор, но еще попробую хрен с чесноком.
2: Вот с чесноком я не пробовал, но сам по себе хрен, он, конечно, даже когда его трешь, и вот этот запах стоит на руках, я себя, ты знаешь, еще в бане вот так вот, я... в ладошку, да, и правильно. Вот себя натирать.
3: Ну, натирать не обязательно. Натирать можно, знаешь, чем? Мне как-то один дедушка посоветовал в сандуновских банях. Я сначала не понял, что, чем он на себя натирает. Мед с крупной солью. Ну, то есть такой скраб.
2: Так.
3: И перед заходом, собственно, в парную натираешь себя.
2: А, перед заходом?
3: Ну да.
2: А что происходит?
3: Чтобы на тебе все это растаяло. Но он сказал, что ему на тот момент, сейчас я вспомню, 89 лет, и он до сих пор может. Мы были в компании с друзьями, мужиков, и мы решили, что мы тоже будем каждую баню натираться медом с солью. Чтобы как тот дедушка. Ну, выглядел он прекрасно. Ну, то есть такое подтянутое, тело бодрое. Ну,
2: не было видно, что ему 89
3: лет? Не было видно. Точно не было видно. Может, конечно, он нас обманул, но я просто запомнил этот совет периодически. На самом деле, в банных процедур очень много. Я просто летом не очень люблю баню. Я вот люблю...
2: Ну, когда... Я с тобой согласен, когда прохладная погода, вот такая, да, погодка вообще самая...
3: Осенью, то... зимой вообще идеально.
2: Да, в жару не очень.
3: Ян в отпуске, мы с Сашей вдвоем до конца лета. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Сегодня уже среда, 19 августа. Мы начинаем. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Yeah.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице. Давайте
2: сейчас прочитаю новость, да, а потом поговорим, потому что у нас тут жаркие споры с Александром за эфиром. Почти 80% россиян не любят рисковать. 20% россиян говорят, что не боятся оправданного риском. Но 77% относят себя к людям осторожным. Мужчины чаще готовы примерить на себя образ человека, способного рискнуть, тогда как женщины заметно сильнее ориентированы на предсказуемость и безопасность. Наиболее открыты к риску самые молодые россияне, наиболее осторожны представители старшего поколения. Ну, наверное, мы можем себя легко отнести к представителям старшего поколения.
1: Ну, уже, естественно. Да?
2: Ну, точно не к молодым россиянам.
1: Да, очень старшего.
2: Но в целом, Александр, вы рисковый человек?
3: Наверное, я вот осознанно нет. Вот осознанно. У меня очень много неосознанных вещей.
2: Ты их делаешь эмоционально. Это немножко другое. Когда ты понимаешь, что...
3: Да, я понял.
2: Ну, то есть ты задумался, делать это или нет?
3: Да, вот осознанно я сейчас не рисковый человек. Хотя раньше я, ты знаешь, я осознанно прыгал в кипящий котел.
2: Но это было все-таки бессознательно, Саша, я думаю. Неосознанно.
3: Это было, конечно... Ну, а вот сейчас, ну, просто неосознанный, вернее, осознанный риск, это что?
2: Ну, когда ты задумался, взвесил и принял решение рискнуть.
3: Ну, я понимаю, ну, я просто тебе говорю про пример. Да, допустим, решил я заработать денег.
2: Да? И поставил все на... Там,
3: на знаю, красное.
2: Красное, голубое и так далее.
3: А поставил я квартиру. Вот тут, наверное, риск.
2: Причем глупость, наверное, Саша.
3: Не, но все равно это риск.
2: Это риск, безусловно.
3: Безусловно, это риск.
2: Неоправданный причем.
3: Как это называется?
2: Это тоже риск, Саша, если ты об этом.
3: Незащищенный секс. Я даже не думал, что такие слова буду говорить. Незащищенный секс.
2: Но это ближе к молодому поколению. Мы все-таки в другом, наверное, сейчас рискуем. Но давайте об этом поговорим, о рисках. Вот говорят, что почти 80% россиян не любят рисковать. Вот вы к какой категории россиян себя относите? И, соответственно, ну, не только россиян нас слушают, не только в России, но любите ли вы рисковать? Рисковый вы человек? И в чем это выражается? Вот самое главное, потому что мы тут запутались, что считать риском, осознанным, неосознанным, и, ну, мы однозначно сейчас не рисковые люди. Тобой.
3: Да, наверное, не рисковые мы люди. Я вот сейчас сижу, думаю, я, ну, ничего такого.
2: Но мы на опыте просто уже свое отрисковали.
3: Я, правда, тут на днях, ну, гулял в парке и так захотел в туалет, чтобы ребенка не будить, чтобы туда с собой не тащить. Я открыл дверь в туалете. Ну, так, ну, в парке нужно понимать, что это, значит...
2: Кабинки вот эти?
3: Это там не кабинки.
2: Куда по карте тройка можно зайти?
3: Нет, не карта тройка.
2: Рисковый человек. Синяя кабинка?
3: Не, не синяя кабинка, это просто здание. Туалет прямо на первом этаже. Кто вот был в Таганском парке в детском, тот знает. И я коляску оставил вот здесь, вот и быстро побежал. Рисковый. Сейчас, ну, следующий меня услышит, наверное, скажет.
2: Да, не надо сейчас вот эту историю рассказывать. Ну, видите, какой ты рисковый человек, Александр. Ждем ваших примеров, пожалуйста, рисковый человек или нет, и в чем это выражается. Пишите наш.ру, на главной странице есть две ссылки, на бот в Максе и в Телеграме.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру, АО Т-банк.
17: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
18: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
20: Так, дорогие друзья, давайте узнаем, рисковые ли вы люди.
21: Ну, судя по количеству сообщений, нет. Да, тут была новость о том, что почти 80% россиян не любят рисковать. И мы спросили, рисковый ли вы человек, и в чем это выражается. Отвез жену в роддом за вторым ребенком и понял, что, работая на работе, ничего не заработаю. И уволился с работы. Uh-huh. Занялся бизнесом. Жена была в шоке. Ребенку 15 лет. У меня шикарная квартира, дача, машина. В отпуск каждый год на моря. Риск?
22: Да, ну, наверное, нет. Если говорить о риске.
21: Ну почему? Уволиться с работы, когда ты отвез жену.
20: Ну, в смысле, роддом, чем вам это грозило? Остаться на улице?
21: Остаться без денег, да.
20: Остаться на улице. Не, подожди, остаться на улице? Чем вам это грозило?
21: Доброе утро, подъемники. Смотря что риском считать, поставить красное или на выход Бразилии в финал чемпионата мира по футболу я не готов. А вот полететь в Геленджик на Черное море отдыхать запросто. Ну, видишь, какие современные риски.
20: Да,
21: в 37...
20: Понял.
21: А, мне 37. В детстве без страха мог забраться на макушку дерева. В эти выходные спиливал сук бензопилой, который мог повредить машину. А высота была примерно 3,5-4 метра. Было страшно, но пришлось рискнуть. Алексей нам написал.
1: Я помню, главное правило, когда ты держишь в руках бензопилу или электрическую пилу, пили, чтобы было удобно. Неудобно, не пили.
21: Я даже близко не рисковый. Как советуют умные люди, задаю себе вопрос, какие будут последствия, надо ли мне это. А вот подруга рискует во всем. Любовника уже около 20 лет имеет, и все ей с рук сходит.
1: А зачем ей такой старый любовник? Или он там каждый раз новый был, каждую пятилетку?
21: 20 лет это уже, наверное, не любовник.
1: Да, это какой-то второй муж.
21: Да. Я... профессиональный военный. Сейчас в запасе. Риск — это очень хорошо продуманное действие. Просто рисковать — это самоубийство.
1: Да.
21: Доброе утро. Я рисковый человек. В 20 лет практически без денег поехал на все лето в Америку. Не знал ничего. Где буду жить, где работать, куда идти. Однако все получилось. Завел друзей, прекрасно провел лето, заработал денег и попутешествовал.
1: Так вы отдыхать ездили, я правильно понимаю?
21: Ну, подзаработать на лето.
1: О. Ну тоже, чем вам вот это страшно грозило?
21: Да и чем угодно. Ну, незнакомая страна, ну, без денег, круто. Без знакомств, вообще возможно, красота. Без знания языка.
1: Без знания языка раньше, это же вообще на пальцах все это. Сейчас ты в телефоне забил и показал. А раньше на
21: показывать
1: пальцах
21: не надо. Наговорил,
1: объясняли.
21: И перевели тебе все.
1: Да.
21: Итак, рисковый ли вы человек и в чем это выражается? Еще будет время об этом поговорить. Пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 46 минут, столица, сегодня 19 августа, среда.
2: С риском закончили, все-таки наше поколение.
1: Да, не рисковые были.
2: Да, не рисковые. Зумеры обрушили статистику браков в России. Вчера была эта новость, которую многие обсуждали. Количество браков среди молодых россиян за 20 лет упало почти вдвое.
1: То есть женятся одни и те же люди.
2: В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно, что составляет снижение примерно на 44%. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория 25-34 года. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми.
1: Ну, наверное, это нормально, когда человек в более осознанном возрасте делает такой шаг.
2: Ну, да.
1: 25-34. В смысле, эта новость, они бьют тревогу, что...
2: Бьют тревогу, конечно, но нам же говорят,
1: что люди не женятся.
2: Да, надо раньше жениться, раньше рожать и так далее.
1: Да, не успел родиться, уже женись.
2: Ну, многие сейчас думают о том, чтобы закончить вуз, найти работу.
1: Гар, это очень важно, потому что когда ты без образования, просто закончив школу, родил и с молодым мужем, если у него нет опыта работы вообще, непонятно, на что жить.
2: А как же все эти поговорки о том, что будет зайка, будет и лужайка, или какие-то такие вот. Ну, из серии «Даст Бог ребенка».
1: Спросите у семей, которые находятся сегодня за чертой бедности, у молодых семей, которые и учатся, и работают, еле концы с концами сводят, на шее роди, если бы не родители, наверное, вообще, не знаю, как бы жили.
2: Ну, спросите. Слушай, их. Вот давай вернемся к свадьбам. А раньше же это было принято, что родители оплачивают свадьбу. Как будто это было в порядке вещей.
1: Я, честно говоря, не знаю.
2: Причем родители, у которых не было возможности оплатить свадьбу, они брали деньги в долг, брали кредиты, чтобы была вот свадьба. Там 60, 80, 100 человек. И все деньги, подаренные молодым, часто молодые забирали себе. Они возвращали родителям, чтобы они погасили долг. И иногда родители продолжали выплачивать кредиты, а молодые уже развелись. Мне кажется, сейчас, наоборот, родители говорят: так, ребята, если вы хотите свадьбу,
1: то сами
2: за нее и платите.
1: Я думаю, такие случаи есть, но... по-разному есть. Но то, что вот раньше было принято, там, наверное...
2: Ну, как будто бы это было долгом, да, вот родительским обязательно.
1: Я помню, приданное должно было быть.
2: Пышную свадьбу. Ну, когда-то это было приданное, потом это было...
1: Нет, у невесты приданное должно было быть. Это была традиция.
2: Я помню свадьбу в деревне моего двоюродного брата в заводской столовой со своим, естественно, крепким алкоголем в банках. Разбавленные.
1: У меня вторая свадьба
2: вот
1: была.
2: Эти напитки, типа юпи в ведрах. Ну и столовская еда. И ничего, весело. И причем два дня. Первая в столовке, а вторая уже там с мясом на природе и так далее.
1: Да. Я помню, раньше два дня праздновали в одном и том же месте.
2: А сейчас, кстати, говорят, опять мода вернулась на два дня праздника. Ну, свадьбы.
1: Ради бога, деньги есть, можете хоть три дня. Может быть, как в Грузии, семь дней праздновать.
2: Ну, просто вам так подумать над информацией о том, что зумеры вновь нас подводят. 7.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение музыкального

0: оригинальные произведения и шрифты с открытой лицензией их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты «Ру», «РИА Новости» и «Комсомольской правды». Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
1: Родился умеешь, что ли, совсем уже, да? И он тогда начал набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не возмущало.
0: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников на территории Тульской области. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий инфраструктуры не зафиксировано. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшую ночь на подлете к столице было сбито 25 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Президент России проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Ожидается также выступление министра финансов Антона Силуанова. Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны. Предыдущее заседание Совета проходило в Кремле в декабре. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы находится в повестке обсуждений двух стран. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, отечественные предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию. Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует. Эта страна поставляет на внешние рынки много рабочей силы, отметил Решетников. Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей. Об этом напомнили в Роскачестве. Эксперты отметили, что по закону существуют определенные ограничения. В частности, не допускается дарение работникам образовательных и медицинских организаций подарка дороже 3000 рублей. Иначе это может быть классифицировано как взятка. В то же время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю. Также важно помнить, что родители вправе отказаться от участия в сборах на общий подарок, подчеркнули в Роскачестве. Всемирная конференция роботов открылась в Пекине. Более 300 компаний представили на ней свыше 3000 экспонатов. Как передает корреспондент агентства ТАСС, среди новинок – человекоподобные и четвероногие роботы, экзоскелеты, промышленные и сервисные системы. Отдельная часть выставки посвящена технологиям воплощенного искусственного интеллекта. Программа конференции включает 7 основных форумов и около 70 сопутствующих мероприятий. В рамках конференции также пройдет всемирный конкурс роботов. В соревнованиях заявлены почти 18 тысяч участников из 26 стран. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 19 августа, сегодня среда. Синоптики нам обещают сегодня до 20 градусов тепла, облачную погоду. Возможно, кратковременные дожди. Я вот сейчас смотрю, возможно, да, возможно, дожди небольшие. Не то чтобы я расстроился, но, в общем, и ветер сильный сейчас.
3: Давайте сыграем в кинопробу.
2: Давайте, мы переозвучили для вас фрагмент. Ваша задача угадать, сегодня прислать нам 19-й правильный ответ. А разыгрывать мы будем два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Два дня будет грандиозных на этом фестивале.
3: 29 и 30, да, два дня. Мы, утреннее шоу «Подъемники», будем традиционно его вести, главную сцену, всех приглашаем. Ну, а пока давайте попробуем угадать, что за фильм мы переозвучили. Напомню, если вы хотите поучаствовать в игре, нужно зайти на сайт наш.ру. Там есть ссылки на два мессенджера, два бота, Макс и Телеграм. Выбирайте любой и отправляйте нам ваш вариант. Ну что, попробуем.
4: Возникли проблемы, сэр?
3: Вообще-то нет.
4: Давайте пройдемте в хвост и там уже поговорим.
3: О чем поговорим? Никаких проблем нет. Стюардессы просто игнорируют мои...
4: Успокойтесь.
3: Да я спокоен. Что вы за люди такие?
4: Что мы за люди?
3: О нет, погодите, я не имел в виду именно вас.
4: Сэр, российские нападки в самолете недопустимы. У нашей страны сейчас тяжелые дни.
3: Я знаю, я не расист, я лишь хочу смотреть фильм.
4: Я повторяю вам в последний раз, сэр, успокойтесь.
3: Я спокоен!
2: И тут его вырубили электрошокером.
3: Да, ну, попробуем.
2: Давайте, ждем 19-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом».
8: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В первой самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Знаете ли вы?
14: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 16 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 19-й правильный ответ сегодня.
4: Возникли проблемы, сэр?
5: Вообще-то нет.
4: Давайте пройдемте в хвост и там уже поговорим.
5: О чем поговорим? Никаких проблем нет. Стюардесса просто игнорирует мои...
4: Успокойтесь.
5: Да я спокоен. Что вы за люди такие?
4: Что мы за люди?
5: О нет, погодите, я не имел в виду именно вас.
4: Сэр, российские нападки в самолете недопустимы. У нашей страны сейчас тяжелые дни.
5: Я знаю, я не расист, я лишь хочу смотреть фильм.
4: Я повторяю вам в последний раз, сэр, успокойтесь.
5: Я спокоен!
2: Да, значит, фильм 2003 года с Джеком Николсоном, Адамом Сэндлером и Мелиссой Томей. «Управление гневом» мы принимали.
5: Да.
2: Да, и... если не смотрели эту комедию, посмотрите, очень забавно, прикольно, на вечер. И абонент с номером 8-926-409-92 и так далее, мы вас поздравляем, вы получаете 2 билета на фестиваль «Легенда»,
3: который пройдет 29 и 30 августа в Горбушке, и мы, утреннее шоу «Подъемники», будем его ведущим.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А 8 часов и 20 минут в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: В эфире новый выпуск специальной рубрики нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Нашего следующего героя зовут Никита. Он профессиональный плотник и делает деревянные развивающие игрушки. В последний рабочий день каждого месяца он обычно подводит итоги. Смотрит, сколько заработал, сколько потратил и на чем удалось сэкономить.
3: Поэтому накопленные бонусы по программе «Сбербизнес спасибо» Никита тоже считал регулярно. И в какой-то момент понял, что накопил довольно значительную сумму.
2: И когда Никита решил запустить рекламное продвижение не через соцсети, а на больших онлайн-площадках, то большую часть потраченной суммы вернул именно за счет бонусов по курсу один к одному.
3: И вот бизнес-лайфхак от Никиты. Надо заранее решить, на что потратить заработанные бонусы, и после уже не размениваться на мелочи. Лучше подольше подождать, но вложиться в то, что тебе реально нужно. Например, в рекламу.
2: Никита еще один участник акции программы «Сбербизнес спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026, если станете бизнес-клиентом Сбера и присоединитесь к программе лояльности. Не упустите свой шанс. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. «Сбербизнес спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно менять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. «Сбербизнес спасибо». Привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
6: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
3: Тут прочитали очередное в интернете, хотели с вами обсудить. Факт, с которым вам придется жить всю жизнь. Добавки в йогурте типа кусочки яблока, груши и так далее, это не яблоки и не груши, а кабачок. Так как кабачок имеет нейтральный вкус, то его просто держат в соответствующем вкусе сиропе и потом добавляют в йогурт. Мы не утверждаем, что это факт, это просто одно из заявлений в интернете. Может быть, какие-то дешевые йогурты действительно делают с кабачками. Но по структуре кабачок там на яблоко очищенное, да, и на грушу может похоже быть, а вот ягоды.
2: Слушай, у меня тоже кабачки. Жена, она сейчас делает практически все из кабачков.
3: Вот мы делали... У вас такой урожай кабачков?
2: Нет, у нас не такой урожай кабачков, хотелось бы. Брауни из кабачков. Конечно, это не тот брауни, не такой сладкий. Он ппшный, короче говоря. Но он очень вкусный. И вот я сколько этих тортиков из кабачков за лето съел.
3: Нет, вот,
2: кабачок самое... это вообще универсальный продукт.
3: Самое главное откровение в свое время в нашей жизни было про крабовые палочки, что в них нет краба. И делают это все из рыбных, переработанной рыбы. Да. Но в целом, дорогие друзья, хотелось бы поговорить о каких-то ваших пищевых откровениях. Не обязательно, что это правда, факт, но, может быть, вы слышали какое-то утверждение, как вот озвученное нами несколько секунд назад, про то, что в некоторых йогуртах вместо яблока груш используют кабачок, вымоченный в сиропе.
2: Да, да.
3: Я, кстати, вообще никогда не задумывался, вот когда ел эти йогурты, яблоко там, груша или что-то еще, я верил.
2: Так я вот, ты знаешь, я вот эти кондитерские изделия, которые делает моя жена, они даже без муки.
3: Правильное питание ты, это как бы отдельная тема.
2: Я тебе сейчас не просто про правильное питание говорю, а про то, что ты даже не понимаешь, ты думаешь, он же поднялся вроде. Немножко,
3: ты смотришь на него.
2: Немножко, но поднялся.
3: Помнишь, какой он на вкус в оригинале?
2: Понятно, игра мозга.
3: Обманул и вперед. Итак, пищевые, кулинарные, продуктовые откровения, о которых вы узнали уже в зрелом возрасте.
2: Печенье из моркови.
3: Александр, остановитесь. Мы понимаем, что вы адепт правильного питания сейчас, но мы о другом.
2: Да я не адепт.
3: Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организации.

0: сыновья ведь с неба не падают.
1: Я ваш сын.
0: Или падают.
2: Никакой ты ему не сын.
3: Так, вломился.
2: А это, получается, кража со взломом.
3: До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 47 минут столица.
7: Моя детская психика никогда не будет прежней. В детстве питались тем, что дал огород. И мама делала вкусный компот из ананаса. Думаете, мы выращивали ананасы? Нет, в 20 лет я узнала, что это был кабачок в соке от консервированного ананаса. Все детство я верила, что ела вкусный мамин компот из ананаса. Ну, когда производители хитрят, это можно понять, но мама...
6: Ну, мама, как она могла?
7: Доброе утро. Купил снеки, якобы Китай, сделанного во Владимирской области. Очень вкусно, типа вяленое мясо, с перцем, острый. Читаю состав. Мука, вода и масло. Мяса нет совсем. Ну и куча добавок, но много натурального, типа кайенский перец. Так что обман, но вкусно очень.
6: Mm-hmm.
7: Когда-то давно услышал, что в соке с мякотью, мякоть не фруктов, а свекольный жмых, который остается после переработки свеклы на сахар. Вот теперь живу с этим знанием.
6: Но вкусненько вам.
7: Да, это правда. Кабачок как наполнитель используется повсеместно. Вкус кабачковой икры – это разбавленный вкус моркови. А в кетчупе томат как основа, но большая часть – это повидло.
6: Сейчас из-за вас кетчуп не смогу есть.
7: Ну, самое популярное сообщение до сих пор для всех остается спаржа. Вот эта корейская, что это
6: белая
7: пенка от соевого молока.
6: Спаржа зеленая. И колоски это.
7: Цветные цукаты-кубики, Саша, которые якобы из ананаса, про них тоже говорят, что они из кабачка.
6: Ну, слушайте, вы знаете, я сейчас изучал этот вопрос. Вообще там, ну, в основном даже цедру используют.
7: Нет, вот. Ну, наверное, по технологии, да, но их сколько? Есть на любой кошелек. Наверное, те, которые из кабачка, они подешевле стоят. А те, которые из настоящих фруктов или там цедры, они подороже. Не знаю, Саш, тут я не специалист.
6: Ну, не хотелось бы верить в это. А все почему? Потому что мы прославили кабачок за эти сколько-то...
7: Пару лет назад узнал, что в банке шпроты в масле нет балтийских шпротов. Там килька.
6: Такой же рыбы шпрот вообще нету. Шпрот это...
7: Способ консервации?
6: Способ консервации. Извините, если кому-то сейчас прилетело.
7: Ну, какая разница? Главное, что это вкусно.
6: Да.
7: С бородинским хлебом.
6: Да.
7: Огурчик.
6: Ой.
7: Зеленушки.
6: Ой, вкусно. Ой, вкусно.
7: И...
6: Да. Поехали.
4: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Проверено временем.

слезы. Если шифруешь, смени пароль. Привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Отражена атака беспилотников на промышленные предприятия Уфы. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, которое сейчас тушат. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах. Обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали, уточнил Хабиров. Это самая популярная новость часа. По данным новостного агрегатора СМИ-2. Все системно значимые российские банки готовы к запуску цифрового рубля. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. В беседе с РИА Новости она отметила, что с 1 сентября 12 системно значимых банков готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. Бакина уточнила, что эти 12 кредитных организаций обеспечивают более 80% платежного рынка. Минздрав расширит перечень должностей для медицинских работников. С 1 сентября медсестрам и фельдшерам станут доступны места заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если сотрудник имеет образование по лабораторной диагностике, он может занять должность главного лаборанта. Также медработники смогут занять пост стерилизационной медсестры и сестры по приему вызовов скорой помощи. Кроме того, главный фельдшер сможет заниматься управлением сестринской деятельностью. Для работы на таком месте понадобится повышать квалификацию по специальности не реже одного раза в 5 лет. Свыше 90% курьеров, доставляющих товары на электровелосипеде, нарушают правила дорожного движения. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит агентство ТАСС. Специалисты проанализировали данные с уличных камер и выяснили, что только 6% курьеров проезжают перекрестки по правилам. Самым частым нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. На него пришлось около 80% всех нарушений. Родителям дали советы по подготовке детей к началу учебного года. Как напомнила эксперт Минпросвещения Светлана Лобанцева, за время каникул у большинства детей меняется режим дня, поэтому желательно за пару недель до начала учебного года перестроить график сна и составить расписание на будущий учебный год. Кроме того, родителям следует включить ребенка в процесс подготовки, например, доверить выбор и покупку необходимых принадлежностей и школьной формы. Также эксперт посоветовала поговорить с ребенком по душам о его ожиданиях и опасениях. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 19 августа, сегодня среда. Уже до 20 градусов обещают синоптики, ветерок, как вы знаете, потихоньку слабеет.
2: Да? Да. Глядя в окно и не скажешь.
1: Можно спокойно гулять, так как я приехал.
2: Ну, ты в шортах приехал, в футболке, поэтому...
1: Лето.
2: Оправдывай, да.
1: Лето.
2: Свой внешний вид. Давайте погадаем лучше, Александр, по какой книге сегодня?
1: Ну, давайте по Эдгару По.
2: По Эдгару По будем гадать. Отправляйте ваши проблемы на наш.ру. На главной странице есть две ссылки. На мессенджер Макс и на Телеграм. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Традиционно большинство из вас в экспресс-режиме гадаем, обсуждая ваши проблемы. А одного из вас выведем в прямой эфир. Вот, пожалуйста. Бесит коллега на работе, который уже который день хвалится тем, что у него дизель.
1: Который день. Слушайте, ну, я вообще, у меня было ощущение, что у нас полстраны ездит на дизеле. Откуда такие очереди, я тогда не понимаю. Но если вас раздражает, ну, я даже не знаю, что вам сказать.
2: Ждите, когда будут сильные морозы. Может быть, он столкнется с какими-то проблемами.
1: Я вам говорю, чем меньше у вас дизеля в сильные морозы,
2: или уже решили?
1: Чем меньше у вас есть, тем меньше у вас головная боль.
2: То есть нет у вас бензина 95-го?
1: Нет, нет у вас машины и нет у вас головной боли про бензин. Он в общественный транспорт же ходит. Но я сейчас именно в тех случаях говорю, когда это все доступно. Конечно, есть места, где там на 92-м там работают генераторы и прочее, где бензин просто необходим. Я сейчас не про это говорю, а про вот частное использование такое.
2: Угу.
1: Вот, допустим, ты же мог бы обойтись без автомобиля?
2: Я и обхожусь без автомобиля.
1: Ну вот, вот.
2: Ну, у меня и прав нет.
1: Поэтому... Это другой вопрос.
2: Меня, ну, как касается это, потому что у меня в семье есть автомобиль, и жена на работу ездит. Ну, сейчас на общественном транспорте ездит на работу.
1: Ну, я тебе сейчас про то говорю, что ты можешь, в принципе, добираться на общественном транспорте.
2: Так и делаю, да.
1: Так и делаешь, вот. Я тебе про это сейчас говорю.
2: Но ты правильно говоришь о том, что бывают жизненно необходимые ситуации, и у многих они ежедневно, когда тебе нужен,
1: да,
2: бензин, нужно ездить на машине.
1: Да, у них свое хозяйство там и так далее, оно их кормит. Вот. Этим людям я очень сочувствую. И ни в коем случае не смеюсь над ними.
2: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем сообщение, которое вы нам прислали.
3: Доброе утро. На днях любимая девушка сказала, что нужно расстаться, что встретила другого. Встречались 9 месяцев, успел сильно привязаться. Вчера снова встретились, произошла близость. Внутри горит огонь и образовался вакуум. Все время думаю о ней, не могу найти себе места. Помогите, что делать? Николай, 38 лет.
4: Вот вас занесло-то, Николай. Она молодец, конечно. И с вами, и с тем парнем, которого встретила. Зачем была вот эта ей встреча? Для чего? Поставить жирную точку? А вам самому как быть сейчас? Вот? Мне кажется, надо переболеть.
3: Дочка идет в первый класс. Не умеет ни читать, ни писать. Погадайте, попадется хорошая учительница? Научится всему? Нервы мои будут спокойны? А ребята в классе хорошие?
4: Повезло дочери с вами.
2: Вообще. Повезло, конечно, родители не выбирают.
3: В молодости, в 90-е, носил торбу, косуху, череп в ухе, под собой Иш Юпитер 4, потом армия, семья и успокоился. Теперь, после 40, хочется снова что-нибудь такого же. Хочу начать с серьги. Погадайте, подождать, пока перебешусь или поддаться?
4: Слушайте, друг мой, вам после 40, вот после 50, вы будете часто думать о том, что каждый день он может оказаться последним. Поэтому вы делайте, что хотите. А вот эти сомнения, они сейчас... Ну, вот это десятилетие от 40 до 50, оно самое крутое в жизни мужчины. Оно прям вот такое, ну, очень крутое. Оно и с жизненным опытом, и у тебя стержень, и ты вообще на высоте. Поэтому, если вот вы сейчас будете мямлей, то так и будете потом жалеть об этом.
3: Проблема. Я художник-фрилансер. Почти все лето сижу без работы. Найти новых клиентов не получается, а старые отваливаются. С сентября начну активно искать работу в офисе, но страшновато после 10 лет работы из дома. Вопрос. Как все сложится? Ну, сложно тут нам как-то прогнозировать. Мы всегда стараемся верить в лучшее. И да, желаем, чтобы у всех наших слушателей, вообще у всех людей, проблемы все были решены.
4: Да, у меня вот вообще, я, честно говоря, даже не представляю, как начинать все заново, там, новый коллектив и так далее. Для меня, я вот человек необщительный, вообще не знаю. Ну, для меня сложно. Я прям...
2: Сейчас странно прозвучало для ведущего на радио и вообще ведущего утреннего шоу столько лет, что ты необщительный человек.
4: Так я с кем общаюсь-то? Я только с тобой общаюсь, да с Лукьяновой. Ну так, вживую. А всех остальных я люблю на расстоянии. Я вас представляю, так сказать. Вот. Ну, короче, у меня есть такой барьер, да, мне сложно. Поэтому вам, наверное, тоже. Но я думаю, что вы справитесь.
3: У жены день рождения в субботу. Купил ей красивое платье втайне от нее. Как вы думаете, понравится или нет? А самое главное, подойдет ли?
4: Ну, вот это самое главное. Ну, вы молодец, что? С размером, надеюсь, угадали. Платье дело такое, мне кажется, женщина сама должна выбирать платье. Это не мужское дело выбирать женщине платье. Хотя именно мужчины создавали красивые женские платья. Ну, за исключением то самое черное платье-карандаш, да, оно называлось, которое создавала Коко Шанель, создала. Но, мне кажется, вот это, конечно... Откуда у вас такие идеи вообще? Не, я понимаю, что вы покупаете его для себя, наверное, да? Прежде всего. Чтобы ваш глаз радовался, вас это возбуждало. Ну, купили уже, купили. Понравится, не понравится, это вот вы знаете, вы же сами лучше знаете свою жену.
2: Подойдет, не подойдет.
4: Подойдет, да, не подойдет. А вы купили уж, купили. Сколько потратили, кстати? На платье-то. Сколько сейчас платье стоит?
2: Да, Саш,
4: ну нет, хочешь. Есть разные. Сколько хочешь, столько и будет платье стоить.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио.
5: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. 3 футуристические башни с панорамным видом на Яузу. 1 корпус с дизайнерской отделкой. подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
0: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
5: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
0: Цикл программ «Университетская неделя».
5: Плотный магнетический звук, стадионные аншлаги и миллионные тиражи. Творчество этой культовой группы принято ассоциировать с глубокой лирикой и мрачным декадансом. И пока младший брат нашего героя бунтовал против академических музыкальных классов, старший подходил к созданию рок-шедевров с холодным расчетом профессионального инженера. Сегодня мы заглянем в Свердловск 80-х, на знаменитый радиотехнический факультет Уральского политехнического института. Именно здесь учился основатель, главный саунд-продюсер и звукорежиссер легендарной Агаты Кристи Вадим Самойлов. Его специальность на радиофакультете УПИ звучала монументально. Конструирование и производство радиоаппаратуры. Для музыканта студенческие годы были временем колоссальной практики. Летом в составе знаменитого строительного отряда «Импульс» Самойлов лично орудовал отбойным молотком на объектах, а по вечерам настраивал и паял самодельную аппаратуру для первых институтских концертов. Выступая за вуз, он 3 года подряд становился лауреатом фестиваля самодеятельной песни и участвовал в играх первого сезона возрожденного КВН. Наконец, в 85-м году вместе с друзьями музыкант создает вокально-инструментальный ансамбль радиотехнического факультета УПИ, который спустя 2 года станет известен как «Агата Кристи», а в скором времени украсит и пьедестал отечественного рока, войдя в резонанс с жизнью целого поколения. Инженерный перфекционизм, безупречная технологичность и умение просчитывать каждую деталь по канонам высокоточного конструирования стали фундаментом жилого квартала премиум-класса «Дом 56». Сложнейший технологический организм ЖК с ультрасовременной инженерией радует как внешним обликом, так и внутренним содержанием, улавливая тенденции прогрессивной волны и возводя объект в ранг дома с высшим техническим. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проект на декларации dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
17: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
18: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
19: Так, друзья, всем доброе утро, давайте гадать.
20: Проблема. Я художник-фрилансер, почти все лето сижу без работы, найти новых клиентов не получается, а старые отваливаются. С сентября начну активно искать работу в офисе, не страшновато. Но страшновато после 10 лет работы из дома. Вопрос, как все сложится, написала нам Катя. Катя, доброе утро.
21: Доброе утро всем.
20: Причем за эфиром я у Кати спросил, что она за художник. Она говорит, я художник-иллюстратор. Вы мне гадали 5 лет назад и сказали, хватит работать в офисе, уходи домой, работай на фрилансе. И вот. Катя, а если мы 5 лет вам назад гадали, а вы говорите, что вы 10 лет работаете из дома, как так?
21: Не бьется. А я еще 5 лет работала на ферму из дома.
20: А, все, понятно. А чем вы занимаетесь? Вот,
1: ну, кто ваши... как-то прожили же.
20: Кто ваши клиенты?
21: Писатели, какие-то компании, которым я там календари рисую, открытки, картинки всякие.
20: А вас сейчас заменил ChatGPT и другие и инструменты, которые генерируют картинки?
21: Да, видимо, да, все туда обращаются, а к нам уже в последнюю очередь.
1: Ну, а вы вообще в этом направлении работаете? Вы сами владеете вот этим?
21: Не очень.
1: Мне кажется, потому... Ну, это ваша, понятно, работа иллюстратором, вы художник, но все-таки идти в ногу со временем вам тоже нужно, и, мне кажется, используя вот такие технологии в вашей работе, вы по определению, ну, станете... Ну, незаменимым человеком. Понятно, что сейчас все-таки... А, ну, вот всем говорят, что да, что там, давайте в чат GPT загрузим там промпт и до свидания. Но все равно все-таки есть вот настоящие специалисты, и видно, что ну, это круто сделано. А есть прям видно, что сделал компьютер.
20: Катя, если выходить вот в офис, то куда?
21: Дизайнером буду искать работу. Я до этого дизайнером работала, графическим. И, ну, в какую-нибудь компанию тоже...
20: А вот какой ваш профиль? Вдруг вот потенциальные работодатели вас слышат сейчас и захотят обратиться?
21: Полиграфическая продукция, баннеры для соцсетей, открытки, опять же, календари. Сейчас вот Новый год будет скоро.
20: Я знаю, что огромное количество людей вашей профессии, ну, в том числе вашей профессии или смежной, одно время для маркетплейсов рисовали карточки товаров, а потом их быстро заменили вот эти все и инструменты.
21: Да, да, сейчас туда сложно пробиться.
20: У меня знакомый работал фотографом, как раз вот он фотографировал всякую разную продукцию для маркетплейсов и оформлял карточки, а потом...
1: Фотокарточки?
20: Ему, не фут, а разные там, косметика, да все что угодно, мыло. А потом люди стали, на телефон сфотографировал и загрузил во все эти инструменты, они тебе сделали уже готовую карточку за... 10 секунд.
21: Всех нас заменяют компьютеры.
1: Да, у меня он телефон это делает.
20: Ну, тебе и ответ. Но, Кать, мы надеемся, что все-таки найдутся и клиенты, или как минимум работа интересная. Да. И
21: спасибо.
20: Хорошо оплачиваем.
1: Ну, давайте номер страницы, что номер второй строчки. Раз сейчас скажет книга.
20: Да.
21: 19-я страница, 8-я строчка сверху.
20: Проблема. Я художник-иллюстратор, фрилансер. Почти все лето сижу без работы. Найти новых клиентов не получается, а старые отваливаются. С сентября начну активно искать работу в офисе, но страшновато после 10 лет работы из дома. Вопрос, как все сложится?
1: С этими словами, заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу.
20: Ну, не надо бросаться к окну.
1: Нет, ну, распахнул ему навстречу новым свершением, что я...
20: А, ну, окно как дверь, да?
1: Ну, конечно, бежишь, распахнув окно, навстречу тебе буре.
21: Спасибо.
20: Есть такое выражение, когда все двери закрыты, есть окна.
1: Чего?
20: В хорошем смысле этого слова.
1: По мне, это очень крутая строчка. Я понимаю, что она вторая в вашей жизни от нас.
20: Но желаем удачи. Встретимся через 5 лет, надеюсь, с хорошими новостями.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: классно играет на гитаре. В этот момент очень важно выбрать того, кто молча жарит стейки.
1: Нет, такого не видел.
0: Мамские мудрости. То есть, если вы в компании встречаете балагура и весельчака, который, конечно же, привлекает свое внимание, нужно не ему знаки внимания уделять, а тихому...
1: Тихоне.
0: Да. Но рукастому. С другой стороны, человек умеет на гитаре играть, умеет шутить, развеселит всех.
1: Я тоже не понимаю, это вообще не факт, что вам повезет, дочери. Я к вам
0: общаюсь. Да. Тихоня, который молча жарит стейки, может оказаться...
1: Вообще история никогда не является учительницей, она повторяется. Ну, так вот, если говорят, история нас чему-то учит. Нет, она нас ничему не учит.
0: Может быть, девочки публикуют такие тексты, вспоминают свою молодость, когда они выбрали весельчака, умеющего...
1: Ну, правильно, сама там оторвалась как следует, а дочери говорят, нет, не вздумай.
0: Выбирай того, кто тихо готовит.
1: Я помню, я раньше в компаниях был очень тихим.
0: И?
1: Ну, ты говоришь, там, рукастый. У меня не было никаких талантов.
0: Я даже не могу представить себе, что ты тихий в компании.
1: Поэтому тихий сидел.
0: Ну, это сколько тебе лет было?
1: Ну, школьником я был.
0: Ну, речь все-таки уже, наверное, о подростках. Даже больше, наверное. Все-таки о совершеннолетних людях.
1: 10, скорее всего. 12, 13 лет.
0: Не-не-не. Ну, тут, наверное, все-таки о совершеннолетних уже, когда взрослые.
1: Ну, короче, никого не слушайте, подрастающие девчонки. И это и есть, называется жизнь.
0: Ваш путь, да.
1: Ваш жизненный опыт. Да, не обязательно просто выскакивать замуж. Так ведь?
0: Можно весело петь вместе песни, смеяться над шутками друг друга. А еще одна очень популярная фраза. Это я еду, ну, как правило, девчонки в дорогих машинах, в дорогой машине, потому что там 30 лет назад я не выеживалась и сказала «да» парню на «Ладе», там, условно говоря. Mm-hmm. И вот сейчас у меня есть все.
1: Что это за мудреные опытом женщины?
0: Такие в интернете же подписаны. Они все в интернете, они на них не подписаны. Это такой, знаешь, я не знаю, как сейчас модным словом, тренд, наверное.
1: Но они тебе как-то в рекомендации попадают или
0: часто,
1: что?
0: Часто, даже среди знакомых.
1: Мне попадается, сотрите мне память, чтобы я снова посмотрел это видео. Вот это мне попадает.
0: Это тоже я вижу.
1: Это вот чушь.
2: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили над регионами России 453 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 18 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Башкортостан и над акваторией Черного моря. Между тем, как отмечает сайт nsn.fm, российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Черноморск и сухогруз с военным грузом в море. Как уточнили в Минобороны, удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины были нанесены беспилотными летательными аппаратами. 10% торговых центров закроются в ближайшие полтора года в России. Опрошенные известиями эксперты ожидают прекращения работы от 150 до 250 площадок. Как говорится в материале, еще порядка 500-700 торговых центров будут перепрофилироваться в многофункциональные пространства, не выдержав конкуренции со стороны маркетплейсов. Злоумышленники начали использовать повышенный спрос на школьные товары. По данным экспертов по кибербезопасности, они создают поддельные интернет-магазины и предлагают купить канцелярскую школьную форму или гаджеты по привлекательным ценам. Пользователь вводит данные банковской карты и коды подтверждения на поддельной странице оплаты, после чего информация попадает к злоумышленникам. Как пишет РИА Новости, аферисты также могут звонить родителям или детям, якобы от имени администрации, приемной комиссии или классного руководителя, и просить сообщить код из СМС, подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по ссылке. Во Франции легализовали эвтаназию. Как следует из закона, который подписал президент страны Эммануэль Макрон, право на эвтаназию предоставляется людям, которые находятся на поздней или последней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Процедура станет во случае, если человек испытывает из-за болезни страдания, которые не поддаются терапии. Просить о помощи в уходе из жизни смогут лица старше 18 лет, имеющие гражданство Франции или законно проживающие в стране на постоянной основе. Китайские специалисты завершили работы по подготовке к запуску на Луну аппарата Чань-Э-7. Об этом сообщило управление программой пилотируемых космических полетов КНР. Запуск зонда состоится в ближайшее время. Ранее Институт космических исследований Российской академии наук сообщил, что на борт китайского лунного посадочного аппарата установлено в том числе российское оборудование. В частности, прибор под названием «Полевой мониторинг Луны», разработанный отечественными учеными. А популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут, столица, сегодня 19 августа, сегодня среда, до 20 градусов обещают синоптики, вообще комфортная погода, можно играть в футбол, кататься на велосипеде, бегать и ковыряться в саду, естественно.
3: А можно разобрать текст песни из мышеловки группы «Пикник», вообще, мне кажется, группа «Пикник» кладезь для нашей рубрики, где мы с помощью Алисы AI объясняем смысл песни или конкретных фраз в песне. Итак, смысл песни из мышеловки. Дали задание Алисе Ай объяснить текст песни. И вот что она нам написала. Пикник, смысл песни из мышеловки. Смысл в освобождении и новом начале. Мышеловка – метафора тягостной ситуации, зависимости, токсичных отношений, внутреннего кризиса, из которой героиня, наконец, вырывается. Строчка «Еще грязь не смыта с кожи, только страха больше нет», подчеркивает, внешние следы прошлого остались, но внутреннего ужаса уже нет. Неловкие движения в припеве – образ первых шагов после долгого заточения. Свобода есть, но привыкнуть к ней пока тяжело. «Мокрый ангел с облаков» и контраст «то пепел, то алмаз» добавляют мистики. Это и поддержка свыше, и внутренняя двойственность человека, в котором уживаются слабость и сила. У текстов Эдмунда Шклярского часто несколько трактовок, каждый слышит в них свое, и вы тоже, дорогие друзья, можете любую из строчек группы «Пикник» разобрать с помощью Алисы AI. Наверное, иногда и не нужно, да, узнавать, что имел в виду автор. Как вот ты слышишь, как ты понимаешь, если тебе песня нравится, значит, так должно и быть. Как и с любым, мне кажется, произведением, там, стихотворением, например.
2: Потому что, знаешь, иногда есть фильмы, там, он закончился, и ты такой сидишь и думаешь, я что-то не понял, а про что был фильм? И забиваешь концовку, там, Малхолланд Драйв.
3: Ну, знаешь, как на уроках литературы, когда вы разбирали стихотворения наших и не наших известных поэтов, и учительница объясняла, что хотел сказать поэт, что он имел в виду. А это ли он имел в виду? Всегда мы задавались вопросом. Но в любом случае, дорогие друзья...
2: Прекрасно. Если у вас есть возможность, то вы можете сами дать задание Алисе AI прочитать то или иное произведение.
3: И разобраться в нем. Да. Ну, а мы давайте обратим внимание на сегодняшнюю дату. Сегодня 19 августа. Всемирный день фотографии. День рождения русской тельняшки. День фронтовой собаки. День филателии. День почтовой марки. Александр, смотрите, сколько праздников. Что вам нравится?
2: Яблочный спас там есть?
3: Создано спецподразделение «Вымпел» в 1981 году. Яблочный спас? Да, действительно, яблочный спас сегодня.
2: Тема «Яблоки». Наше все.
3: Давайте люди с телефонами Apple...
2: Ой, господи.
3: Против всех остальных.
2: Скоро вас всех на колени поставят.
3: Да уже ставят, Александр. Но ты знаешь...
2: Знаешь, сколько людей в интернете отказывается от айфонов?
3: Владельцев андроидов тоже не забывают. Если ты про магазины, которые удаляют приложение, потом не приходят уведомления и
2: пока
3: так далее.
2: Пока ничего не знаю, пока все хорошо у меня.
3: Ну, поживем, увидим.
2: Нет, все меняется очень быстро. Все меняется.
3: Что мы разыгрываем, лучше скажи.
2: Так, дорогие друзья, что мы разыгрываем? А разыгрываем мы, внимание, наверное, я так думаю, может быть, и не совсем это правда, но мы разыгрываем приглашение на двоих в аквапарк «Карибия». Что такое аквапарк «Карибия»?
3: Что такое аквапарк «Карибия»?
2: Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней, снежной комнатой и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей от спонсора АО «Карибия».
3: Ждем ваши заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: А
4: аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдыхаем всей семьей. Никс, лабиринт и веселый Роджер.
4: И еще более 45 европейских аттракционов.
5: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом».
8: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
12: Знаете ли вы?
13: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: Пользуюсь лет 15 яблочной продукцией, менять не планирую. Виталий нам написал. Виталий, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Мы с Виталием в одной команде. Александр за все остальное.
2: А сегодня нечетное число, преимущество на вашей стороне. Как на Руси называли дикую яблоню? Кручка, душка или лешовка?
4: Кручка.
2: Как?
5: Да, ничего я не слышу.
2: Виталий, вы где там?
4: Первый.
2: Вы не пропадайте, а то мы вас отключим. Это последнее. Лешовка. Народ считал, что такие кислые яблоки мог съесть только леший. Символом чего является яблоня в русском фольклоре? Невинность, плодородие или гибкость?
4: Плодородие.
2: В свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. Невинность. Именно поэтому. Как называется самый массовый в мире сорт яблок, который часто можно встретить в супермаркетах? Не только в наших, вообще по всему миру. Самый продаваемый, самый выращиваемый. Red Delicious, Granny Smith или Golden?
4: Golden.
2: Я тоже думал, что Golden. Но Red Delicious долгое время остается одним из самых выращиваемых и продаваемых сортов в мире благодаря товарному виду и хорошей лёжкости. Может долго лежать. Хотя вкусовые предпочтения со временем, конечно, меняются у людей. Но вы пролетели.
3: Извините. Почему? Один правильный ответ у нас нет?
2: Какой?
3: На второй вопрос.
2: Нет, Игорь.
3: Неправильно, да?
2: Нет.
3: А, Виталий, извините, я старался. Вы сейчас еще своей качественной связью у нас всех яблочников подводите.
2: Да, это, конечно, нехорошо, Виталий. Ну ладно, если у вас не яблочный телефон...
3: Сейчас подумал о том, что ты тоже своей лёжкостью хвалишься.
2: В смысле?
3: Славишься даже, не хвалишься, а славишься. Вот так будет точнее. Ну что, андроиды, вам достаточно на один вопрос правильно ответить, и вы победите.
2: Да.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Доброе утро. Телефон Android. Муж в свое время отговорил от яблочного. Юля нам написала. Юля, а ваш муж хитрец. Доброе утро.
2: Решил сэкономить, да?
4: Да нет, на самом деле у меня хороший телефон, но просто Android.
2: Ага. Символом чего у средневековых алхимиков было яблоко? Порока, знания или силы?
4: Возможно, силы.
2: Один вопрос отделяет вас, всего один. Но вы можете тоже пролететь, если будете дальше так продолжать. Знания. Нет. Вы уже ответили сила.
3: И два раза мимо.
2: Знания. Немецкий поэт Фридрих Шиллер мог настроиться на творческий лад только в том случае, если на столе в его кабинете была тарелка с яблоками именно в таком виде. В каком? Порезанные ровными кубиками, перетертые в пюре или гнилые?
4: Порезанные ровными кубиками.
2: Гнилые. Был у него такой вот приходик.
3: Последний
2: любил
3: шанс.
2: Любил их обсасывать, да. В каком российском регионе исторически славились своими яблоками и садами и даже стали своего рода яблочным брендом?
4: Угу.
2: Алтай, Тульская область или Курская область?
4: Ну, пусть будет Курская область. Ближе туда, либо Тульская.
2: Ну, так Курская. Какая?
4: Курская.
3: Курская.
2: Курская. Это Тульская область. Знаменитые тульские сады и яблоки были известны еще в 19 веке. Регион активно развивал плодоводство, и яблоки стали частью его гастрономического образа. Тульская область. Ну, конечно, пастила знаменитая. Тоже там делают.
3: И в пряники, наверное, же джем добавляют. Или нет?
2: Яблочный, ну, наверное, добавляют.
3: Там разные добавляют.
2: Там ночью сейчас добавляют, и мясо добавляют.
3: Все добавляют, да. Ну что? Не выяснили мы так, этот извечный спор, не решили, кто же круче, яблочники или андроиды.
2: Да, забавно. Это судьба или просто
3: каждый
2: получилось?
3: Каждый останется при своем мнении.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
14: АО «Тион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
15: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. Москва».
16: УГРН 102-77-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 37 минут в столице. Сегодня 19 августа. Синоптики обещают нам до 20 градусов. Теплую погоду. Правда, будет такой легкий ветерок дует сейчас. Курьеры в Новосибирске являются самыми быстрыми в России. Летом они успевают доставить еду из ресторана в среднем за 9 минут. Свидетельствуют данные исследования. На втором месте по скорости курьеры из Уфы, которые справляются с заказом в среднем за 13,2 минуты. В Ростове-на-Дону блюдо из ресторана доставят клиенту за 13,7 минуты. А в Краснодаре почти за 14 минут.
2: Ну, в смысле, когда оно будет уже готово, а не с момента заказа?
1: Я не знаю.
2: Доставят, наверное, да.
1: Ну, я думаю, да. Но вопрос в том, где еще вы, откуда вы заказываете, где находится ресторан. Я, честно говоря, не знаю, как это считали. Может быть, какие-то определенные расстояния. Там, допустим, ресторан находится в километре 2-3 от дома. Наверное.
2: Я тут видел статистику, мы с тобой это обсуждали, о том, сколько людей, и я сейчас точно процент не назову, чтобы не вводить никого в заблуждение, но он достаточно большой, заказывают доставку продуктов в себе в квартиру, даже если, условно, магазин, из которого ты заказываешь, находится в соседнем доме или в твоем доме. Просто чтобы не идти в магазин. И это не там тяжелые 5-литровые бутылки воды, а это, ну, может быть, какой-то самый минимальный набор продуктов.
1: Ну, то есть не понял я.
2: Ну, не спускаются вот из дома, чтобы купить продукты.
1: А заказывают?
2: А заказывают их, да. Хотя понимают, что продукты будут дороже. Ну, и плюс доставка.
1: Ну, в смысле, продукты, наверное, стоят тех же денег.
2: Плюс... Нет, дороже.
1: Ну, там просто за доставку платишь. Ну, вот есть магазины, которые вообще делают бесплатную доставку.
2: Смотри, вот когда ты в ресторан, да, и ты хочешь работать вот с этими агрегаторами, ты от своей цены, которая у тебя в ресторане, делаешь наценку еще там, я не знаю, процентов 40, а иногда и 50, потому что у тебя этот агрегатор забирает 30-40, у кого-то 50% от цены заказа.
1: Я тебе поэтому и говорю, есть помимо предприятия, доставки, которые используют своих курьеров. Я не знаю, там платят они что-то. То есть они работают, минуя агрегаторы.
2: Я никогда не считал, Саш, но практически уверен, что дешевле самому спуститься в магазин и купить продукты дома, нежели заказать их через агрегатор.
1: Угу. Ты уверен?
2: Ну, я в этом
1: это
2: дешевле. Практически
1: протертые
2: уверен.
1: Протертые тапки.
2: Ну, давай сейчас еще твое время.
1: Зашел,
2: да?
1: Купил лишнего.
2: Каждый сам выбирает. Есть возможность, пожалуйста. Ну, согласись, что сейчас, когда ты заказываешь доставку, ну, там еще лет 20, наверное, назад, когда ты пиццу заказывал, там, ну, ты ждал 1.5-2 часа, а сейчас через полчаса тебе не привезли, ты уже пишешь гневные отзывы, где мой заказ, и недовольно встречаешь курьера.
1: Это требование времени, потому что раньше тоже ездили на лошадях. Ну, мы сейчас что, давайте на лошади пересядем.
2: Нет, я к тому, что к хорошему быстро привыкаешь, Саша.
1: Ну, конечно, да, как это и есть развитие.
2: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 48 минут в столице, сегодня 19 число, уже среда, на этой неделе, напоминаю, у нас экскурсия, кто ее выиграл, для тех, кто ее выиграл,
1: да,
0: большая будет экскурсия, потому что давно не было экскурсии у нас.
1: Тут нешуточные дебаты развернулись, сейчас уже нет времени, и сторонники доставок свою математику прислали, и сторонники
0: самостоятельных
1: хождения в магазин, мы сейчас не будем спорить, если у вас есть возможность... Если вам так удобно, то, конечно, делайте так, как хотите.
0: Я тоже не понимаю, что тут спорить. Не хочешь, не ходи.
1: Ну, многие пытаются, знаешь, доказать, что вот это выгоднее или это лучше, потому что сами так не делают или, наоборот, делают. Безвечный спор. Ладно, дорогие друзья, мы, Саш, вдвоем до конца лета. Увидите нас троих... В ближайшее время только 29 и 30 августа на фестивале «Легенда» в ДК Горбунова.
0: Да.
1: Ян в отпуске, отдыхает, передает всем большой привет. Ну, а мы в мужской компании будем дорабатывать.
0: Прям дорабатывать?
1: Ну, я имею в виду с удовольствием, с огоньком, но дорабатывать последние две недели лета.
0: Да, дорогие друзья, потому что последние две недели я сегодня уже думал даже про Новый год, там, про
1: ты
0: его организацию.
1: Ты начинал думать про него еще далее. В начале лета.
0: Но вот эти последние дни, я очень надеюсь, что сентябрь будет еще теплый, даст нам возможность...
1: Бабье лето обещали, но я надеюсь, обещали? Что в эти две недели еще будет тепло и можно будет комфортно в футболке и шортах погулять. Ладно, ну, дорогие друзья, хорошего вам дня, берегите себя и до завтра.
0: Любим вас.
2: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Свыше 32 тысяч жителей Москвы начали переселение в рамках программы реновации в этом году. При этом новоселы остаются в своих районах с привычной социальной инфраструктурой. Как уточнили в комплексе градостроительной политики, исключение составляют Троицкий и Новомосковский административные округа, а также Зеленоград, где переселение ведется в пределах округа. В этом году переселение начали жители более 185 старых домов во всех столичных административных округах. Президент особой экономической зоны «Технополис Москва» начал серийный выпуск образовательного набора «Метрология» для учеников начальной школы. Цифровая лаборатория позволяет детям проводить более 200 различных опытов, сообщил заммэра Максим Лексутов. В состав набора входят классические измерительные приборы – весы, линейка, палетка, мерный цилиндр и термометр. Дополняют их цифровые датчики, с помощью которых можно измерить уровень звука или освещенности, а затем проанализировать полученные данные на компьютере. С 1 сентября в школах Подмосковья появятся кибер-уроки, тренировки по ЕГЭ и обновленные меню. Подготовку к предстоящему учебному году губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на встрече с региональным правительством и главами округов. Основными темами совещания стали внедрение инноваций в образовательный процесс, укомплектованность школ педагогами и обеспечение безопасности в День знаний. Курс «Кибер-урок» включает 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности. Занятия посвятят коммуникациям в мессенджерах, цифровой гигиене, цифровому творчеству, ИИ, алгоритмам и созданию цифровых продуктов. В пилотном проекте участвуют 215 школ, 55 тысяч детей и 550 учителей. Для старшеклассников организуют тренировки к ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и информатике. Движение транспорта временно ограничат на ряде участков Садового кольца 23 августа. Как сообщили в Дептрансе столицы, ограничения вводятся из-за проведения большого фестиваля бега. Уточняется, что перекрытия будут действовать с 0 часов в воскресенье до окончания мероприятия. Также 23 августа на всех участках перекрытий будет временно запрещена парковка. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. По данным Гидрометцентра России, днем ожидается усиление ветра в порывах до 17 метров в секунду. Желтый погодный уровень, который предупреждает о потенциально опасных метеоусловиях, будет действовать до 18.00. При этом в городе и по области местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура в столице от 20 до 22 градусов. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

радио. Он был разведен, как мост в Питере.

0: Наша реклама. Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом?
10: До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

душишь своим холодом.

0: сделано в России.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На выборы депутатов Госдумы по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано 4436 кандидатов. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что в зарегистрированных федеральных списках указано примерно по 300 кандидатов от каждой партии. Как напоминает сайт nsn.fm, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Правительство России направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка в Дагестане. Как уточнили в Кабмине, речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим, превысил 12 миллиардов рублей. Медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Это случилось в республике Алтай. Как сообщили в МЧС, медведь вытащил женщину из палатки на турбазе «Исток» на берегу реки Бии. Хищника пытались отвлечь местные жители, но безуспешно. Сообщается, что туристка отдыхала со своим молодым человеком, который накануне сделал ей предложение. Прокуратура республики Алтай начала проверку всех обстоятельств этого происшествия. Обеспеченность детей местами в яслях за 6 лет выросла в 48 раз. Об этом отчитались в Минпросвещении России. Как говорится в сообщении ведомства, с 2024 года в стране сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. По данным на 1 августа, всего 591 ребенок в возрасте до 3 лет не обеспечен местом. Число инфицированных лихорадкой Эбола в Конго превысило 5000. Число умерших составляет 2378 человек. Об этом сообщило Республиканское министерство здравоохранения. Вспышка Эболы, которая началась в Конго и Уганде 15 мая, уже стала второй по смертоносности за всю историю наблюдений этого заболевания в Африке. Самая крупная вспышка лихорадки произошла в 2014-16 годах. Две трети россиян имеют избыточный вес, половина из них – ожирение. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева. В беседе с РИА Новости она уточнила, что вес некоторых россиян настолько велик, что человеку тяжело передвигаться и у него развиваются тяжелые осложнения. Эксперт добавила, что на этом фоне в стране активно разрабатываются меры профилактики ожирения. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот смотрю я за окно на погоду, вот вроде
2: и тепло,
1: ага. И вроде и не тепло, а и ветер какой-то, а и ноги мерзнут уже, да вроде как и листва уже желтеет, да вроде как и плюс 18, да фиг его поймешь. Короче, все сложно.
2: Понимаю.
1: Можешь ВКонтакте были статусы, семейное положение. Все сложно.
2: Но это сейчас еще такие, есть еще такие статусы, там да? Еще что-то. Да, а вот эти вот великие статусы, что меня сложно найти или потерять.
1: Ой, боже, да.
2: Или как-то там. А давайте, Лиза Михайловна, признавайтесь. В годы вашей юности и детства, вы еще очень юны, но в годы вашего детства, скажем так, до 25, вы как бы грешили иногда в соцсетях чем-нибудь такое выставить, там, или цитату?
1: Боже, конечно.
2: Драма Квин.
1: Конечно. Боже мой, какой кринж. Я сейчас вспомнила. Какой ужас. Вот, значит, это было самое-самое заря ВКонтакте. Причем я сопротивлялась как могла. Я не хотела устанавливать этот ВКонтакт. Ну, не устанавливали, тогда ты просто в интернет заходил, там создавал себе страницу. Я не хотела создавать себе эту страницу, но моя лучшая на тот момент подруга Маша, моя одноклассница, значит, настаивала. Она говорила, ну, это же то же самое. Она такая, знаешь, очень такая прозападная, она училась в Лондоне, она такая, ну, это же как Facebook, только по-русски.
2: Да, сейчас мы должны еще сказать, что Facebook принадлежит компании Meta,
1: которая признана экстремисткой на территории Российской Федерации, но все времена еще не было, никакой Меты, ничего не было.
2: Тогда еще этот, как его, кто создал вообще этот странный, с очень странным лицом человек, с лицом робота, прошедшим через несколько тысячелетий. Вот, он же тоже еще был нормальным человеком, а потом...
1: Мы этого не знаем.
2: Мы не знаем, да.
1: Вот, значит, она такая, ну это типа вот как Facebook, только Russian Facebook. Я говорю, ну окей.
2: В то время у Паши Дурова еще не было детей. Ну тоже, кстати, Павел Дуров тоже признан экстремистом. Короче, все, да. Там
1: что-то а где-то... я это не в курсе, кстати.
2: А я тоже. Я на всякий случай сказал, мало ли что. Да, потому что там что-то какие-то непонятки у них, бог с ними. Да.
1: Вот, и значит, он еще из Питера, у него тогда была аватарка там с кепкой, все знают эту легендарную аватарку.
2: Ну, конечно, еще волос еще не было.
1: Тогда были пятизначные эти ID, ВК-ID, то есть там, а какой у тебя ID? Тогда нельзя было переименовывать страницы в...
2: Мы сейчас как будто рекламу контакту.
1: Мы ностальгируем.
2: Итак, друзья, давайте честно, признавайтесь.
1: Ну, там была стена, Дуров, верни стену.
2: Да, было, да, точно, Дуров,
1: там
2: верни стену.
1: Там были анонимные вопросы.
2: О, прикольно. Mm-hmm. Ага. Ну, он, кстати, вернул в другом своем проекте вот анонимные сообщения, так что сделал он это.
1: Может быть, я не знаю.
2: Да, у тебя тоже есть они. А ты не в курсе? Ладно, я сейчас тебе покажу. У тебя будет много-много анонимнусов. Так вот, я что хотел спросить. Раз в жизни нам всем бывает стыдно за челку, за костюм, за что-то еще. И, а мы вас спрашиваем, какие статусы в контактах у вас были?
1: Я выставила тогда фотографию. Очень кринжовую. Да? Значит, боже, я сейчас буду каяться. Это просто кринж.
2: Давай.
1: Друзья, это эксклюзив. Я никогда нигде никому про это не рассказывала. Это просто кринж.
2: Включайте радиоприемники, чтобы ты узнал.
1: Был у меня такой, как сказать, экстракт хвойный для ванны, назывался «Золото леса». Пах концентрированной елкой.
2: Да.
1: Имел такую густую, темно-бурую текстуру, фактуру, не знаю, как это правильно сказать.
2: Как будто сироп такой, да?
1: Консистенцию, да, консистенцию. Боже мой, я перемазала этим руки и выложила это ВКонтакте, типа вот я такая вся, ну, понимаешь.
2: Да. Понимаю. Конечно, ничего плохого ты не имела в виду, понимаешь?
1: Ты понимаешь, как мне стыдно сейчас?
2: Это нет, просто, не это понимаю.
1: Такая, это можно кетчупом еще перемазаться и там все.
2: А вот коричневая жижа на руках?
1: А я еще черно-белую фотку сделала, чтобы больше драмы было.
2: Конечно.
1: Ты как любитель черно-белых фотографий время от времени должен это знать.
2: Заметили, я давно не выкладываю уже черно-белые фотографии, так что я держусь, креплюсь и бросаю, как всегда. Вот, а то... Четко, ну ладно, уже, ну, Коль Михайловна рассказала, у меня тоже, как только там где-то в соцсетях появилась такая высокохудожественная черно-белая фотография, мне звонит Седов, говорит, Митя, закусывай, не выкладывай все. Я говорю, все,
1: вот, Седов. А в 20, там, 19-20 лет мы это выкладывали даже и без...
2: У меня очень долго было написано «Дорогу осилит идущий». Мне эту китайскую мудрость, мама, да, я же спонтанный. Ты вот такая, а я такой, знаешь, весь правильный. Прям вот подзатыльник бы дал себе, чтобы бегал быстрее. Очень долго висела, прям со школьной скамьи. Вот если бы тогда ВК был, то это бы было. Я это считал своим девизом по жизни. Дорогу осилит идущий. Но он, кстати, сработал. Сейчас думаю, ну зачем это все вообще было делать? Так, друзья, давайте рассказывайте. Пишите те самые статусы
1: и посты, за которые вам было стыдно потом, да, спустя годы.
2: Да. Через наших ботов в ваших мессенджерах. Так, а что, у меня тут ничего пока не работает?
1: А надо кнопку нажать.
2: Нажал.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом». Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки. Но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И статусы ВКонтакте, за которые не то чтобы...
2: Статусы и посты, да, за которые...
1: Да, ну, в соцсетях.
2: Постыдные посты,
1: в соцсетях. А одноклассники что же еще существуют, о чем вы говорите?
2: Постыдные посты в соцсетях мы сегодня с вами обсуждаем.
1: Ну что, погнали, погнали.
2: Да, тут пишет нам Андрей, который, знаешь, не такой. Андрей не такой. Андрей чуть-чуть младше меня, 38 лет, но он уже не такой. Доброго дня, Митя, Алиса. Не помню ни одного постыдного статуса. Может быть, потому что его не было, а может быть, потому что стыда нет.
1: Вот, тут тоже еще выяснить нужно.
2: Где-то с 11 года стоит статус Just for fun, то есть чисто для развлечения, и менять не хочу.
1: В этом году первый эксперимент с аватаркой за всю жизнь. До этого никаких статусов, постов и всего остального не надо было. Пишет нам Андрей, 43 года, и, значит, открываем мы фотографию. Она, о чудо, открылась. Серьезный вообще мужчина с такой уже, с таким с солью в волосах, в перечных. Вот такая же борода, какая-то кожаная, с мехом в руках какой-то ятаган. Там куча всего навалено, очень красиво.
2: Добыча.
1: За что? Да, да, да.
2: Это добыча.
1: Ну и тут написано: сказали купить стейк, я принес охапку свежатины.
2: Ну, и такое это лицо. В стиле «Игры престолов».
1: Ну,
2: какой.
1: Что-то там, да. Ну, как бы, ну так, очень выразительно, Андрей. Выразительно, я бы так это сказал. Да.
2: Доброго дня. Я по молодости в бесячем настроении поставил на аватарку свою руку со скрюченной фигой. Представьте, вместо лица фига, а в статусе у меня стояло «хочу всего и сразу». В общем, пу-пу-пу. Алиса, Дмитрий, доброго дня. Рад слышать. Еще во времена ICQ. Господи ты, боже мой.
1: Да.
2: Добрый вечер, динозавры.
1: Это мы.
2: Это мы. У меня, я помню даже свой номер ICQ. И я помню номер ICQ своей лучшей подруги. Еще во времена ICQ. Трудовые будни. Угу. Но только там пробел.
1: Ну, понятно, понятно.
2: После буквы
1: все
2: ОУ.
1: Ага, так, ОУ.
2: Истина где-то рядом, не наступите. Сейчас нигде никаких статусов. За прошлое не стыдно, всему свое время просто. И как говорил, от себя добавлю, да, как говорил шеф из Южного парка, всему свое место и время, и это колледж.
1: Много лет статус. Берегись огня и не верь в воде.
2: У меня пушистый характер, да-да, как у ежика.
1: Привет, любимая ведущая. Я тут, видите, мимо сижу, да, вот. Там был такой статус: меня так трудно найти, невозможно забыть и легко потерять. Пиши нам, Леха из Краснодара, рад слышать, отличного дня. Ну, это вам пожелали, а мне видно.
2: Подожди, вот смотри, чуть-чуть попозже. Буквально там 6 минут назад Леха пишет еще одно сообщение. Здравствуйте, очень профессиональные и любимые ведущие. Так что это...
1: Я понимаю.
2: А вот мои статусы, которые были в ВКонтакте. Бегай, чтобы потом бегали за тобой. Просто молча иди к своей цели, твои поступки все скажут сами за тебя. Отличного дня, пишет нам наш друг Алексей Карлсон из Краснодара.
1: Добрый день. Одно время был в ВК под именем Печень Джека. И статус у меня был тогда: случись у меня рак, Джек умрет. Это из бойцовского клуба, но мне за это ни капли не стыдно. Еще на стройке работал, так на всех объектах оставлял надписи типа «Твоя работа, это не ты сам». Саня нам пишет из Челябинска.
2: Не знакомлюсь, не даю телефончик, не соглашаюсь на свидание, но уважаю ваш выбор.
1: Вот сейчас будет кринж, правда. И спасибо вам, что вы этим поделились. Я же понимаю, что вы уже все это пережили, но это, блин, кринжатина, конечно. Не люблю это слово, но пусть. Ну, тут так и написано. Мой кринж. Дальше двоеточие. У меня даже бронхит сам собой прошел, а про тебя и подавно забуду. Точка. Кашляла-то я громче, чем под тобой стонала.
2: О, вау! Ранен и убит.
1: Боль просто вообще.
2: Раунд.
1: Просто все закончили. Красавица, просто вообще умница. Что не боишься, выложила, сделала. Так, друзья, статусы или какие-то, может быть, аватарки или еще что-то, за что, ну, вы раньше выставили.
2: Постыдные посты.
1: Постыдные посты. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
6: АО «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: наше радио.
1: Все вокруг похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили. Подожди, я забыл тебя включить, подожди.
2: Все,
1: я нажал тебе кнопочку, да.
2: Сам испугался.
1: Видите, нажал кнопку, получил результат Vox. Не нажал кнопку.
2: Нажми на кнопку.
1: Получишь Vox. Короче, друзья, тут все, что выставляли, да, фотографии, статусы, прочее, ну, такие. Предведущие, когда был Фидо 96-й, кто тут, динозавр, спрашивает нас, вы. Статус, мой адрес, не дом и не улица, мой адрес и адрес Фидо. Прикольно.
2: Да. Милые душнилки, добрый день. Нигде, никогда, ничего, кроме текущего аватара. Вам нравится? Да, я добрый.
1: Ага. Привет, душнила. У меня стоял в статусе стих Есенина. Не тужи, дорогой, и не ахай. Жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого подальше,
2: вдай
1: чтобы
2: ты.
1: Тебя
2: не
1: тоже туда же не послали.
2: Дорогу.
1: Да, в дорогу.
2: Да. Не было бы кринжем, если бы реально так жил. Mm-hmm. Привет, наша страшная история. Наша маленькая дочь, в скобочках, 2 года, случайно поставила статус мужу. Ну, в общем, свою фотку.
1: Ту часть тела?
2: Ну, это ту часть тела, которую в свое время Айза случайно выложила тоже в статус.
1: Вот. А, да?
2: Да.
1: Не следил никогда за перемещениями статусов Айза.
2: Поверь мне, этот статус Айза меня нагнал против мотива.
1: Да ладно, да? Это как это? Ну ладно, будем все не хотим
2: да,
1: вспоминать.
2: Да. Это как это.
1: Здравствуйте, у меня был статус «Моя жизнь, мои правила». Не нравятся мои правила, не лезь в мою жизнь.
2: Ой, это очень опасный статус, потому что это калька с английского «My life, my rules», но в, как сказать, западной культуре это статус немножечко не тот имеет оттенок.
1: Короче, там у всех руль одинаковый.
2: Да, это статус того комьюнити, у кого руль одинаковый,
1: да,
2: если
1: все,
2: вы поняли.
1: Привет. Да. Я вот этого не знал, мне сейчас Лиза Михайловна рассказала, она знает все. Шоу-бизнес, блин. Милые душнилки, добрый день. Нигде никогда ничего... А, это же мы только что прочитали же. Что ж, я не отделил-то вас вообще никак.
2: Не знаю.
1: Так, Дмитрий Сергеевич, это автоматическая... это насчет того, что мне приветы не передают, а я что-то сижу уже, плачу. Вот, Лех, ну ты чего? Конечно, я расстроился, но уже все, уже мне легче стало.
2: Он пережил.
1: Да, склоняюсь. Угу.
2: Статус. Сегодня меня никто не поздравил с днем рождения. Ничего удивительного, он у меня не сегодня. Ой, слушайте, а кто удалял еще из контакта свою дату рождения, менял перед днем рождения, чтобы вот кто вспомнит сам,
1: тот
2: молодец.
1: Более того, одна моя знакомая однажды просто поменяла у себя дату,
2: Да.
1: И так как я тот человек, который цифры не помнит никогда, вообще никакие. Я, естественно, начал ее поздравлять. Там обиды было, еще что-то. Я положил трубку и сказал, что нам мне надо вообще вот это вот вообще? Что это такое? Что за проверка на вшивость вообще какая-то? Не помню, ладно, все. Так, друзья, давайте.
2: Да. Привет, невнички. У меня когда стоял статус «Нам грубиянов не надо, мы сами грубияны». Кажется, это из Остапа Бендера «Золотой теленок».
1: Добрый день, со студенческих лет стоит в некоторых соцсетях. Улыбайтесь, это всех раздражает.
2: О боже, это же цитата Василия Стрельникова из... Или как его, Василия... Как его, Стрельников?
1: Ну,
2: как
1: его звали? Ну, это я же не знаю, как, вот имеешь в виду. Может быть, ты имеешь в виду там Василия какого-нибудь одного,
2: ведущий,
1: а в общем Стрельникова...
2: Я забыл, по-моему,
1: Стрельников.
2: Я
1: не помню.
2: Вот, он... Улыбайтесь, это всех раздражает. Добрый день, был статус «Кто сказал, что Бога нет?» Я его племянник.
1: А.
2: Нормально.
1: Привет, наш... А, господи, что мы сегодня не удаляем?
2: Там закрепок,
1: да-да-да, прочитай. Угу, сейчас, подождите секундочку. Так, какой у вас статус ВКонтакте? С моим простатусом уже не до контактов. Ну, хорошая, старая, милая, бородатая. Всех нас ждет, мужики, шутка. Итак, статусы, может быть, аватары какие-то или странные какие-то, может быть, цитаты, которые вы все время выставляли в качестве чего-то такого откровения. На вас
2: посты.
1: Не зашедшего. Да, сейчас теперь думаете, мам, дорогая, зачем я это сделал? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья.
2: Постыдные посты.
1: Да, что у вас там упало, Алиса Михайловна?
2: Это мои часы ударились об стол.
1: Раз менял... Ну, это вот насчет даты. Даты, получается, да? Нам уже тут пишут одно. Это пишет нам Артемий из Москвы. Раз менял, поздравили полтора десятка человек. Мне не понравилось. Больше не менял. Ну, это тоже такое, знаешь, вот, вот просто, просто как будто ты ищешь внимание чужого. Вот третий, вот, как будто...
2: Ну,
1: это, да?
2: конечно. Это же юношеский максимализм.
1: Если подарки напихали, то это вот ты молча уходишь, держишь недельку, потом меняешь и все.
2: Здравствуйте, Алиса и Дмитрий. У меня почти везде стоял статус «Ничем не могу вас порадовать, у меня все хорошо».
1: Хороший вот такой статус. Прям даже мне очень нравится. Мой статус в ВК. Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии.

0: кажется, что я вас недолюбливаю, обращайтесь. Буду по возможности приходить и долюбливать.
1: Вот мне кажется, чтобы нас не долюбили. Приходите к нам.
2: Шоу дня на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО Минобороны уничтожили 8 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. В своем канале в Максе мэр столицы предупредил о том, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Как отмечает сайт nsn.fm, всего с начала суток, согласно публикациям Собянина, на подлете к столице уничтожено 33 БПЛА. Сотрудники столичной прокуратуры проверили одно из московских антикафе. В помещении, где содержалось свыше 200 птиц, выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также ветеринарного законодательства и лицензионных требований. Более того, в морозильной камере заведения были обнаружены свыше 100 мертвых птиц, в ходе исследования которых выявлены травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о заведении «Попугайня». Место позиционирует себя как контактный зоопарк. Цены на его посещение для детей начинаются от 1000 рублей. Педагоги, пострадавшие накануне из-за взрыва шумовой гранаты в школе в подмосковной деревне Серково, находятся на рабочих местах, с ними все в порядке. Об этом РИА Новости сообщили в администрации городского округа Щелково. Накануне учителя пострадали из-за взрыва шумовой гранаты во время тренировочных учений. Минздрав Подмосковья сообщил о 4 пострадавших, отметив, что все они были осмотрены врачами и получили необходимую медицинскую помощь. Акция «Единый день открытых дверей» пройдет в Москве 22 августа. Как рассказали в столичном департаменте культуры, москвичи и гости столицы смогут посетить более 420 библиотек и культурных центров в разных округах города. Эти площадки организуют порядка 2500 мероприятий. Среди них танцевальные и художественные занятия, уроки актерского мастерства, также запланированы спектакли, краеведческие лекции, экскурсии, кинопоказы и квесты. Расписание «Дня открытых дверей» можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Пассажирам московского метро бесплатно раздадут 10 тысяч яблок. Такой подарок власти города сделают сегодня в честь православного праздника Преображения Господня, который в народе называют «Яблочный Спас». Яблоки в индивидуальных упаковках можно получить бесплатно в течение дня на станциях Павелецкая, Парк культуры, Киевская, Курская, Чкаловская, Пушкинская, Савеловская, Александровский сад, Площадь Революции и Хорошовская. Акция проводится с 23 года. За это время жителям и гостям города раздали более 30 тысяч фруктов. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: На прошлой неделе получила я производственную травму.
2: Так, куда?
1: Мне случайно локтем мой любимый муж, да, кто там спорит, сколько раз за день я упоминаю мужа, ставьте очередную галочку. Мой любимый муж случайно зарядил мне
2: поставил
1: в нос локтем, локтем, потому что он играл с котом и проиграл мой нос.
2: Ну, так а нефиг его совать туда, куда
1: вообще
2: не надо, пока там мужики играют, знаете
1: локти
2: ли.
1: Локти моего мужа – это очень опасный, опасное орудие. Однажды этот локоть прилетел мне в глаз, в принципе, по той же самой схеме. Mm-hmm. Человек пытался меня обнять, а я решила приподняться на локте, и, в общем, локоть вошел мне в глаз.
2: Понятно. Локти мужа тебя не любят.
1: Да, а один раз мы летели на самолете, точнее, мы готовились к вылету, знаешь, мы сидим на первом ряду, я доплатила, знаешь ли, за этот первый ряд эконома.
2: Понимаю.
1: Вот. Мы сидим, что-то мне муж, мы летим в отпуск, муж воодушевленно мне что-то рассказывает, а уже все пассажиры сидят, и тут он как бы как-то так махнул руками, как лебедь белая, и, в общем, зарядил он локтем капитана воздушного судна, который, как оказалось, шел с заднего ряда до переднего.
2: Ну, чтобы лететь, да,
1: поприветствовать пассажиров и зайти,
2: да,
1: собственно говоря, в кабину. И как бы зарядил он ему прям по кокушкам, вот, и вследствие чего, в общем, естественно, мы ржали, красный, стыдно, невероятно.
2: А вот. Что было с пилотом, который вас вез?
1: Он сказал так: оп!
2: А, я понял. Я понял.
1: А
2: и все, и все стыдливо помолчали.
1: Мы такие,
2: он еще
1: sorry,
2: и
1: да.
2: Не Sprechen Sie Russian,
1: ну,
2: да?
1: Он ну, это египетские линии, да.
2: Ну, он как бы смуглый, там сильно румянца видно не было болезненного.
1: Зато мы были красные, просто как два помидора. У меня была истерика. Про мужа и говорить нечего вообще.
2: Ну, понятно. Вот. Кому-то больно, кто-то смеется.
1: Болючий
2: вот
1: случай.
2: Болючий случай, да.
1: Ты, Митенька, случайно кому-нибудь...
2: Ты знаешь, вот сейчас пытался
1: вспомнить...
2: Может,
1: тебе кто-нибудь?
2: Ты, ну, как бы... Не, ну, мячом в баскетболе, конечно, было. Но Холланд тут сейчас, конечно, кроет всех абсолютно в футболе. Его вот эти вот футбольные пасы, которые влетают в лицо его соперникам или даже членам команды, это отдельная тема. Ну, был такое. А так, чтобы вот, знаешь, вот, ну, как-то... Не, я стараюсь к людям близко не подходить. Зачем?
1: У них есть руки.
2: Да. У них есть руки, они могут дать сдачи, я еще не готов к этому. Вот, бегаю я быстро, но недолго. Так, друзья, да,
1: бегаю
2: давайте.
1: Я быстро, но не в ту сторону.
2: Да. Быстрый бег на месте. Пишите, пожалуйста, когда вы кому-то или кто-то вам, ну, залепил, естественно, что это было случайно. Вот, моргнул, хопа, а 45-го размера кроссовка уже у тебя во рту. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Давайте расскажем эти истории.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Проверено временем.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, да. Вот тут у меня что-то как-то непонятненько получается. Только что я слышал нашу с тобой отбивку, где тебе черным по голосу было сказано, что Алиса Вокс.
2: Русскому языку.
1: Группа, которая сейчас пела, называется S-Vox.
2: И?
1: А это что за братюнь?
2: Это
1: что за братюнь сюда подцепила вообще, подтащила? Что это такое за, я не понимаю, а?
2: Ай,
1: как это, кто это?
2: Сам не понимаю.
1: Короче,
2: плодятся эти воксы по земле русской.
1: Да, я что-то такое слушаю, ну да как интересно-то, какая хорошая вещица-то. Группа S-Vox была основана Артемом Абрамовым, продюсер группы, автор концепции текстов и музыки, и Дмитрием Окарковым, автор музыки, как арт-проекты и т.д. Короче говоря, интеллектуальная рок-группа, рожденная в пересечении многогранного опыта. Вот эту фразу я вообще не понял, как будто, не пойми, что там слова поставили. Вот. Но звучит, кстати, неплохо. Так что воксов у нас тут прибавилось с вами.
2: Угу.
1: Да, мы спросили у вас, друзья.
2: Мы спросили у вас, когда вы получали, когда вам случайно куда-то тюкнули, или вы кому-то случайно тюкнули, и чем это закончилось?
1: Давайте.
2: Привет всем, никогда не забуду этот эпизод. Я после ДТП трещина в двух ребрах. Уф. Но на работу хожу. Потому что мы женщины такие. Работала кассиром. Дотрагиваться до плеча, спины, груди было больно. Подходит знакомый. Он не в курсе моего самочувствия. И тресь по плечу, по-дружески по плечу. Здорово, как дела? У меня искра из глаз, мое ай. И такой запоминающийся взгляд. Надеюсь, он запомнил надолго. И привычку так здороваться забыл. Признавайтесь, вы сломали ему ту руку, которую он вам треснул по плечу?
1: Ага, да. А моя знакомая спускалась по лестнице на работе, споткнулась, а там врач шел. Мы медсестры, если что. А она стала лететь, пыталась за балясину схватиться, а получилось за жезл врача. Чуть не оторвала. Он дернул ее сторону, взвыл.
2: Да,
1: я ж тебе о чем. Сейчас всем мужикам больно стало. Взвыл она, собственно, красная, со страхом в глазах, все-таки улетела. Отделалась легким ушибом.
2: У нее в руках остался или где?
1: А врача не спрашивали, постеснялись.
2: Господи, какой кошмар.
1: А теперь ты не мальчик, не девочка, теперь ты врач, понимаешь?
2: Ой, боже, какой ужас. Да. Привет, дорогие. Как у всякой мамы, таких случаев у меня много. Но самый обидный такой. Маленький сын отказывался набывать сандали. Скандалил. Брыкался и зарядил мне затылком прямо в нос. У меня искры из глаз, а он даже не заметил. В итоге у меня искривление носовой перегородки и вечные лор-проблемы.
1: Вот с мужем как-то собирали шкаф в спальню. Но на лестнице что-то там... А, он на лестнице что-то там крутил, а я поддерживал зеркальную дверь. Руки мои заняты, и он роняет ключ в тот момент, когда я подняла голову. Он очень удачно приземлился на моей переносице. Неделю ходила с синими фингалами, потом зелеными и желтыми. Друзья, кажется, не все поверили в нашу историю. Да, у меня даже есть такое стихотворение насчет того, что там одна моя знакомая въехала переносицей в шкаф, а там прям четенько, как будто справа ей втащили. Она прям, вообще никто не бьет женщин, тем более. Вот, и никто не верил, да.
2: Здравствуйте, дневные. Я сейчас буду читать, как написано.
1: Давай.
2: Потому что я не понимаю, что написано, поэтому буду читать, как
1: будем разгадывать.
2: Попросили отрепетировать гидробак. Нес чемодан с интернетом. Весит он, приблизительно 25 кг, как половина меня.
1: Мы как-то перенеслись в другую квантовую реальность? Я пока не понимаю.
2: Я тоже не понимаю. Подхожу к машине. Человек, который открывал багажник в машине, начал двигаться в мою сторону. Был вечер. Я спотыкаюсь об его ногу. И с этим человеком на асфальте. В итоге шишка на лбу. Пишет нам Олег из Тулы. А как дела у чемодана с интернетом?
1: Да, это квантовая ваша запутанность. Наша здравствуйте. В школе урок физкультуры, играем в футбол. Учительница Алла Ивановна сидела в своем кабинете, держала всю школу в ежовых рукавицах, если что. Одноклассник бьет по мясу. Ну, понятно.
2: По мясу
1: прикольно, да. Бьет по мячу, мяч удачно летит в двери учительского кабинета на уровне лица. В этот момент двери открываются, и мяч прилетает ровно в лицо учителя. После этого весь класс страдал в течение оставшегося года, пишет нам
2: Алексей. Это очень какие-то
1: странно.
2: Личные амбиции учителя, мне кажется. Человек же не специально это сделал. Тем более закрытая была дверь.
1: Ну, а мы так и сказали все, что это было не специально. Ой, да. Так что все тогда обычно так и происходит. Так, друзья. Давайте, когда вы кому-то засадили или вам, возможно, откуда-то прилетело, естественно, нечаянно, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
15: А это получается кража со взломом.
16: До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
1: Разница умеешь, что ли, совсем уже, да? И вот они начали набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, на фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто ящик Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не просвещал.
0: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 103 военнослужащих. Взамен также переданы 103 военнопленных вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Сейчас россияне находятся в Беларуси и скоро их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию. В ходе обмена уполномоченные по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу. Они обменялись письмами для военнопленных и документами. Как отметила Лантратова, благодаря процессу обмена документами граждане России и Украины смогут получать необходимые выплаты и пособия. Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня по формуле 160 на 160. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. Глава МИД в разговоре с корреспондентом телепрограммы «Вести» сказал, что ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил о том, что президент Владимир Путин предупреждал о праве России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Генпрокуратура ФРГ задержала еще одного подозреваемого по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток». Как сообщило ведомство, в хорватском городе Пула был задержан гражданин Украины Владимир З. По информации следствия, он является профессиональным водолазом и якобы входил в число лиц, которые установили взрывчатку на трубопроводах у острова Бёрнхольм в Балтийском море. Генпрокуратура ФРГ напомнила, что 30 июня предъявила обвинение украинцу Сергею К., который также подозревается в участии в подрыве северных потоков. Жителя Калуги будут судить за месть своей бывшей подруги. По версии следствия, 35-летний мужчина после расставания с девушкой распечатал ее фотографии интимного характера и наклеивал их на автомобиль бывшей возлюбленной. Мужчина обвиняется по статье о незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну. Теперь обиженному калужанину грозит до 2 лет лишения свободы. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. По 10-бальной шкале трудностей предмет набрал 8 баллов. На втором месте русский и иностранные языки – 7 баллов. По 6 получили информатика и окружающий мир, а литературное чтение набрало 5 баллов. Меньше всего трудностей возникает у учеников с физкультурой, технологией, изобразительным искусством и музыкой. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем мы с вами обсуждать больнючий случай.
2: Больнючий случай?
1: Или как вы кого-то случайно ударили, или кто-то случайно ударил вас. Целых три истории о том, как муж покалечил жену. От разных людей.
2: От разных жен.
1: От разных мужей.
2: От разных мужьев.
1: А уж как уж там жены кого дальше калечили, об этом история молчает. Обнял жену нежно. Месяц в корсете ходила. Диагноз — подвывих дугообразных отростков шейного отдела позвоночника.
2: О, что у нее торчат эти отростки?
1: Однажды баловались с женой, случайно поцеловал ее так, что остался засос, который превратился в синяк на верхнем веке, будто боковой ей пробил. А с учетом того, что я тренер по кикбоксингу и 18 лет уже в единоборствах, выглядело очень подозрительно. И третья история.
2: Давайте.
1: Спрятались с любимой для обнимашек под одеялком. Решил я в порыве в страсти взять ее за талию и притянуть к себе. А она расслабилась и не ожидала такого резкого паса. В итоге бьется резко носом о мой лоб. Искры из глаз у обоих. О продолжении интима нет речи. После шутили, что это я так пытался выпрямить ей на носу горбинку.
2: А чем же в 90-х, 92-м году еще заниматься на уроке в детском саду? Как не бросать половину кирпича в деревянный домик на, в общем, территории выпуска группы?
1: Согласна.
2: Бросали все, но отрикошетило почему-то только мне в лоб.
1: Вы сейчас просто разбудили мои воспоминания. Значит, я с родителями на развале секонд-хенда возле метро Пионерская. 94-й год, получается, лето. Лето 94-го года. Конечно, там был гравий. И вот эти раскладушки, раскладушки с вещами. То есть вокруг тетеньки 4 раскладушки, она в серединке, как в это, как в клеточке стоит. Вот. И этих раскладушек бесконечное множество. Я брала эту щебенку, значит, с земли и бросала ее в строительный... через строительный забор. Но, конечно, один отлетел, отрикошетил и попал прямо какой-то барышне в темечко. Я не нашла ничего лучше, как спрятаться за родителей, но как будто бы, знаешь, я была единственным ребенком. Как будто незаметно был, чей ребенок кидает. В общем, тетенька решила, что я специально это сделала. В общем, а я же не специально, это же был рикошет. В общем, согласна я с вами, что только не было в этом 92-м году. Доброе утро, пишет нам. Во дворе лет 12 было, играли в «Тим». Знать бы, что такое Тим. Я бегу, смотрю вправо, он бежит навстречу, смотрит влево. Ой-ой-ой, я поняла. Одновременно поворачиваем голову, я бью ему нижней челюстью в лоб, у него рассечение, 4 шва, у меня сломанные зубы. Ай!
2: Когда-то в школе одноклассник на перемене посадил друга на плечи, побежал по коридору. Пробегали мимо учительской, он споткнулся, и они оба полетели в стену из гипсокартона.
1: Стена вдруг, не выдержала, да?
2: Да, и друг, который сидел верхом на плечах, пробил головой, как в мультике из «Ну, погоди». В общем, как, ну, стену.
1: Я поняла. В форме своего туловища.
2: Да. Голова торчала из учительской. Вот, к счастью, все обошлось хорошо, и многие еще долго ржали над этим. Пишет нам Леха из Краснодара. Что, в общем, стена была из гипсокартона.
1: Да. Привет. Мне прилетело в 9 классе баскетбольным мячом в ухо. Ощущение было такое, что голова отлетела, а на ее месте остался мяч. Ухо болело прилично долго, да и память на всю жизнь. Ох уж этот баскетбол в школе, боже мой. Мы на переменах играли со старшими ребятами в стритбол. У меня до сих пор правое запястье не гнется, до конца не гнется, как левое. Как-то со спиннинга забрасывал блесну. Рядом стоял мой друг, и я нечаянно зарядил ему блесной по уху. Блесна зацепила за ухо, выглядела как большая серьга. А потом ухо стало цвета копченой рыбы. Не стойте рядом при забросе приманки на рыбалке.
2: Так, друзья, пишите, пожалуйста, когда либо вам прилетело, либо вы кому-то выдали хорошенько, но совершенно случайно. Пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает вообще.
0: Наша реклама.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем больнючий случай, когда вы кого-то случайно ударили, покалечили.
2: Или вас кто-то.
1: Вот
2: это же ужасно вообще. Привет, наши приехали с женой в деревню проверить дом дедов. Решили набрать воды из колодца. Возле ручки стояла жена. И когда барабан стал крутить, я сейчас себе представил, что дык-дык-дык-дык, и все, и фарш во рту. И когда стал крутиться, оттолкнул жену и сам. В общем, попал под ручку, в итоге нос разбит. Пишет нам Макс Волжский.
1: Привет, наши. В армии выходили на зарядку, а погода была прескверная. Я с криком на зарядку, один фиг идти, сбегаю со второго этажа, открываю с ноги дверь. А с той стороны пришел замполит дивизиона. Дверь распахнулась в сантиметре от его лица. Офигели оба. Думал, мне хана. Но кроме «аккуратнее, товарищ солдат», ничего не было.
2: Привет, наши. Мне было лет 5. В гости к родителям приехал друг и угостил меня конфеты. Через пару минут взял меня на руки, а у меня был флюс. И как нажмет на щеку, я в слезы. Просто он думал, что это я конфету там ем.
1: О боже, какой кошмар. Занимались с будущей женой кексом, нам так написали.
2: Ну да, ничего, лепили
1: нормально. Будущая супруга аж зуб сломала.
2: Ничего себе, что вы ваши...
1: Обо что?
2: Так, все. Надо. Все, да, на этом закончилось?
1: Что? А, да, история закончилась.
2: Я своему старшему брату в очень раннем детстве выбил зуб, стукнув по голове молотком. Логично. Однако баловались с женой однажды баловались с женой молодыми. Типа дрались, толкались, и тут оба пошли в атаку. Ее лицо оказалось на уровне моего колена. В итоге мое колено и ее нос встретились. Я даже хруст услышал. Мне страшно, ей больно, но обоим смешно. Плакали и ржали, ржали и плакали. Так.
1: Привет, играли в догонялки, лет 7-8. Разогнался со всех ног, за мной бежит вода. Я чуть не прочитала. Вода.
2: Вода. Вода. Вода, вода.
1: Я без оглядки вперед, а там два столба. Между ними, ну откуда я мог знать, что там белье сушат обычно? Натянутая леска, ровно в рот. Я как на пружине назад. Рот не порвало, но фиолетовый след души с кровопотеком 2 недели не сходил. Помнишь, как у Джокера? Хочешь знать, откуда эти шрамы?
2: Добрый день. В детстве играли с братьями в войнушки. И мне вместо гранаты в голову прилетел кирпич.
1: Играл с другом на бильярде в американский пул. Он разбивает, а я стою с другой стороны стола. Он бьет по битку, но шар вместо пирамиды летит прямо мне в лоб. Но я успеваю втянуть голову в плечи, и шар только причесывает мне волосы. Бьется сзади меня в стену и откалывает штукатурку вместе с кусочком стены. Сначала был шок, а потом пришла мысль, как будто на расстреле побывал.
2: Да, так,
1: думаю,
2: друзья.
1: Что да, если бы он отколол кусок штукатурки с вашего лица, это было бы немножко...
2: Да, хана была бы. Друзья, пишите, пожалуйста, когда-либо вам что-то случайно прилетело, либо вы
1: кого-то случайно, да, стукнули там.
2: Обвесили кому-то. Через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим с вами о свежих клипах. Новое видео выпустили Диана Арбенина и группа «Браво». Диана Арбенина представила клип на песню «8800 Love». В новом видео артистка появилась в неожиданном для себя рэперском образе, а компанию ей составила дочь Марта. Композиция вошла в альбом «Рэп для мамы», который вышел 1 июня. Это первый рэп-релиз Дианы Арбениной, а идея пластинки появилась как раз благодаря Марте. Она составила для мамы 11-часовой плейлист из любимой музыки и дала ему название «Rap for Mama».
4: Да, это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?
3: Посмотреть клип на песню 8800 Love уже можно в сети. Группа «Браво» представила новый анимационный клип на песню «Блюз прошлого лета». Это первое музыкальное видео коллектива за последние 4 года. На этот раз музыканты решили рассказать историю любви юноши и девушки в формате своеобразной музыкальной сказки. Сам трек появился гораздо раньше. Евгений Хафтан написал музыку на слова Виталия Цветкова, а песня вошла в альбом «Навсегда», который вышел в 2015 году. Спустя 11 лет «Блюз прошлого лета» получил новое визуальное воплощение. Теперь знакомая композиция сопровождается анимационной историей.

0: И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И тема у нас с вами «Больнючий случай».
2: Да.
1: Да, я зачем-то закрыла свою панель с
3: правильно сделала. Ну, а зачем такое? Панель у тебя? Панель, что ты ее берешь и закрываешь?
1: Да, еще интересный случай пишут нам. Я, наверное, вычеркнула из memory. Заварила себе чай в бокале, прям как питок. Села на диван, подтянула колени, положила туда подушечку и поставила бокал. Получается, между коленками и грудью. И вот сижу, греюсь, смотрю, как дети играются. И тут моя Алиса. Четыре годика. Разгоняется и как толкнет меня в коленки. Весь чай прямо на декольте. Я сразу себя срываю футболку вместе с кожей. Было ужасно больно. А я предупреждала, не называйте детей Алисами.
3: Ну, знаешь ли, ты же не спокойно, прям, ты же не прям, когда она рождается, да, и такая Вокс, не надо Алисой звать, не надо Алисой звать, прямо вот туда.
1: Спокойного ребенка Алисой не назовут, проверено.
3: Попал в пятку младшей сестре лет 5 дротиком, не плачет. Резко выдернул, не плачет, был удивлен больше, чем напуган.
1: Какой ужас. Привет, как ты в классе в 8-м, примерно 2000 год, в кабинете химии, помните, парты такие были с мини-раковинами, не помню, у нас не было парт с мини-раковинами. Бегали друг за другом. Один из пацанов взял такую круглую чугунную вставку из этой раковины и на догоняющего, шутя, замахивается, мол, не веришь, брошу. А тот стоит спокойно, улыбается, эта штуковина выскальзывает и прямо в зубы. Минус ползуба единички, ну, то есть передники.
3: Да-да-да,
1: передники. К счастью, в те времена не принято было жаловаться мамам, бегать по судам, все специально. Пацанские игры сегодня у обоих все неплохо.
3: Неплохо. Фингал под глазом был за всю жизнь один раз, когда мне на улице с лотка взвешивали вишню. И на меня упал зонтик, установленный от дождя. Я даже скидку... А, и даже скидку потом не сделали. Обидно.
1: Угу.
3: Дорогая вишня нынче, да.
1: Доброго дня. Помню, случай с детства, лет 12 было, играли на стройке войнушка. И бросил кирпич как гранату. Ну и случайно там оказался друг. И кирпичом в голову. Хорошо попал.
3: Добрый день. Как-то зимой с парнями и девчонками шли из школы через гаражи. Я увидел здоровую сосульку, сорвал и с криком «граната» кинул в сторону девчонок. И одна стояла, смотрела, как она летит, ей прямо в лоб долетело. Слезы, сопли, все, конечно, нормально обошлось, но я еле сдерживал смех. Да, это ужасная штука бывает, когда ты понимаешь, что это вроде как ужасно, это чудовищно, но ржешь вообще ужасно. И закрыть себе рот ты вообще никак не можешь. Да.
1: Привет нашим. Ревнивая супруга попросила утром снять наличку перед работой. Магазин работает с 7 утра, но я и снял. Когда спросила, где я снял, я назвал магазин правильно, но показал в другую сторону. И тут она решила выкинуть кошелек, и почему-то он полетел уголком прямо мне в глаз. Видать, чтобы не ходил, куда не разрешают.
3: Темнело, точка. Шли с подружкой домой, через ЖД-переезд. Вдруг видим, стоят две курицы. В скобках это наши закадычные соперницы. Я так на них грозно выторщилась, что не заметила шлагбаум. Шлагбаум, бам, бам, бам, бам. Так и села после столкновения. Ржали, конечно, все.
1: Добрый день. Зимой с парнями и девчонками шли через гаражи.
3: Это я так же протёл.
1: А, так а ты что не отметил?
3: А я отметил, обнови.
1: А
3: я смог. Ладно, давайте, друзья, когда вы в кого-то попали, вас кто-то, возможно, попал, задели, случайно совсем, прям чуть-чуть.
1: Случайно, значит, не специально.
3: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, все работает.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: В начальных классах стоял в школьном коридоре, облокотившись локтями на подоконник и положив голову на ладони. Сзади подбежал одноклассник. Ну, романтизировался
2: конечно,
1: человек.
2: Конечно, да.
1: Сзади подбежал одноклассник, решил пошутить, дернул за обе ноги. В итоге мои верхние три зуба остались на подоконнике.
2: Ау!
1: Пока Ленский кричит, я читаю дальше. Мне было 9 лет, сестренке 7. Забивал гвоздь в потолок. Зачем? Не помню. Не заметил сестренку. Молотком по голове ударил. Ох, и влетело мне тогда от мамы. До сих пор, вспоминаю, очень обидно.
2: Я понимаю вас.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше.
3: Холодное море молчит.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Новая улично-дорожная сеть будет построена около станции Санина 4-го маршрута московских центральных диаметров, сообщил Сергей Собянин. Для удобного подъезда скоростному железнодорожному транспорту построят более 3 километров дорог. Одна пройдет от Боровского шоссе до станции Санина и далее до Зайцевского шоссе. Другая свяжет Санина с поселком Кокошкино. Здесь будет здание конечной станции городского транспорта с ультрабыстрыми зарядками для электробусов. Также обустроят светофоры и остановочные пункты. Кроме того, будут скорректированы маршруты городского транспорта. По словам мэра, жителям районов Внуково и Филимоновские будет проще добираться на работу и к соцобъектам. Завершить строительство планируется в будущем году. Московские специалисты реконструируют здания объектов здравоохранения в ЛНР и ДНР по столичным стандартам, рассказал Сергей Собянин. Работы идут с 2022 года по соглашению с правительствами республик. В том числе за это время в Луганске модернизировали поликлинику, два корпуса больницы, а также здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. В городе Счастье больницу. В Донецке провели реконструкцию трех корпусов крупнейшего медучреждения города, поликлиники, диагностического центра и отделения кардиохирургии. Сейчас Луганске ведется реконструкция четырехэтажного корпуса больницы. Московский мельничный комбинат номер 3 построит в столице новое производство в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил заместитель мэра Максим Алексутов. В Хорошовском районе появится четырехэтажный корпус площадью около 8 тысяч квадратных метров. Здесь организуют глубокую переработку зерна твердых сортов пшеницы. Мощность производства составит до 400 тонн сырья в сутки. Там будет создано 75 новых рабочих мест. Помимо муки высшего и второго сортов, манной крупы и отрубей, компания наладит выпуск широкого ассортимента макаронных изделий. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку более 2000 инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 5-6 сентября. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны, памятники. В работах общей сложности будут задействованы более 250 единиц техники и около 1000 сотрудников коммунальных служб. При необходимости будет проведен текущий ремонт сооружений. В Москве открыли регистрацию на осенний велофестиваль, который пройдет 12 сентября, сообщил департамент транспорта. Сбор участников начнется с 11:30 на Воробьевых горах. Заезды стартуют в 12:30, 13:30 и 14:30. Маршрут пройдет по Бережковской набережной, затем по Садовому кольцу. В стартовом и финишном городках подготовят насыщенную программу. Интерактивные площадки, фотозоны, розыгрыши, призов и подарки. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В первых строках нашего письма хотим вам напомнить о том, что мы с Митенькой же не просто же мы же радиоведущие.
2: Да,
1: мы же еще много чего делаем интересненького. Вот
2: некоторые из нас тут певицы.
1: А некоторые из нас еще ведут квизы.
2: Да, и поэты. У меня 26-го будет, кстати, на этой площадке. Он будет последним. Сейчас еще мои прихожане, ну так назовем их, квизанутые. Они пока еще были не в курсе, но вот уже мы на этой площадке последний раз. Это, ну, больше двух лет.
1: Да это надо отвальную делать тогда.
2: Да что отвальную? Не надо, нормальненько все будет. Тут уже мы с Женькой пишем вопросы. Все уже будет классно. Женька молодец, помогает мне усиленно. Она умничка у меня. Вот, поэтому все будет хорошо. А у Алисы Михайловны
1: 28 августа на следующей неделе джазовый концерт в клубе Бутмана, Игоря Бутмана на Таганке в Москве. Пожалуйста, приходите, билеты еще есть в наличии. Не так много, но они еще есть, и время еще есть. Так что.
2: А вот скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас, по сути дела, выступаешь регулярно в этом месте. Вот, программа, естественно, она обновляется, там меняется и все прочее. А вот как ощущение в одной точке выступать, знаешь, примерно одной и той же программы, тематикой?
1: Слушай, начнем с того, что джазовый концерт.
2: Да, вот.
1: Джазовый концерт никогда не бывает одинаково.
2: Это понятное дело.
1: Нет, это непонятное дело. Нет. Он вообще никогда не бывает одинаковым.
2: Почему? Вам лень запоминать ноты?
1: Джаз строится на импровизации. Джазовый
2: стандарт? Я знаю такое словосочетание.
1: Да, джазовый стандарт, он стандартен только тем, что, грубо говоря, его знают все джазмены по всему миру. То есть, действительно, есть реалбук. Это такая книжка нот джазовых стандартов. И эти, 100-200 песен знают все джазмены всего мира. Это делается ровно для того, чтобы в рамках скелета этой песни уже можно было договариваться. То есть мы играем Summertime, все знают Summertime. В какой тональности мы играем? Мы играем, в жо-мажор, бажижоре. Не буду умничать сейчас, да?
2: Не надо.
1: И все, а потом просто начинаются соло, начинаются импровизации в рамках вот этой гармонии.
2: И можешь там петуха дать?
1: О боже, мы так шикарно сыграли с Наташей Бутман. Мы шикарно абсолютно в дуэте, она на фортепиано, я на своем голосе.
2: На своем голосе, на горле.
1: Мы спели песню «Ой, мороз, мороз».
2: О!
1: Ты когда-нибудь слышал джазовый рояль и фолк-этнику в вокале?
2: Я пока не могу себе это даже представить.
1: Я тебе поставлю в перерыве.
2: Хочу.
1: Мне прислала моя Маша, звукорежиссер, с пульта запись.
2: О.
1: И это какое-то что-то очень странное,
2: я
1: очень
2: пойду,
1: крутое.
2: Мне сейчас будут ставить. У вас такого не было еще. А у меня будет сейчас прямо на работе это. Так, 28 число.
1: 28 августа, да, клуб Игоря Бутмана, Алиса Михайловна, Вокс.
2: Да.
1: И квартет Игоря, и квартет Олега и Натальи Бутман.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ой, Алиса Михайловна, сейчас мы от Алексея Викторовича Яшина, солиста группы Casual, привет передадим нашим слушателям.
2: Да-да-да.
1: Сейчас только что вышли с ним, постояли, про яблоки поговорили, про котов поговорили. И он так, знаешь, так между... Ой, Мить, я сейчас тут заканчиваю песню на твои стихи.
2: Угу.
1: Я говорю, а ну, как бы сказать-то... Говорит, а что там говорить? Говорит, да взял, пишу, короче. Ну, я там строчку переделал. Я говорю, я пойду в эфир. Это вот, вот все, кто знают, люди творческие, когда берут твое что-то, чуть-чуть, говорит, я чуть-чуть тут шурупик сменил. Угу. И все, смотришь, не тот калинкор же.
2: До свидания, не звони мне больше.
1: Да, не, ну я верю, что Леша сделает хорошо, поэтому позырим, вроде этой осенью уже должна будет выйти. Посмотрим, кстати, вот так вот сделаем пальцы, выйдет ли на нашем радио или не выйдет.
2: Этой осенью еще очень много релизов ожидается.
1: Угу, да.
2: Хороших и разных.
1: Хороших и... Так, стоп, у меня хороший.
2: Это советский слоган был. Больше платьев хороших и разных.
1: А, да? Не помню. Я не ходил в платьях. Сложно было. Так,
2: сложно было ходить в платьях.
1: Да, да и сейчас тоже. Сейчас, не, ну сейчас уже тоже сложно. А раньше так вообще просто, ну как бы народ не понимал этого. Ну ладно. Короче, друзья. Китай сейчас занимается тем, что разрабатывает себе индивидуальных помощников на мониторе. В компьютере. Помнишь, как раньше у Windows были скрепка, такая прикольная скрепка.
2: Да.
1: Потом они ее там анимировали, классная, там
2: да,
1: что-то ты смотришь, дружил с ней. Да. Вот сейчас, короче говоря, сейчас скажу, как называется приложение, кто в этом разбирается. Ну, я сейчас должен буду сказать это слово, оно не в моем лексиконе, но оно у меня есть. Кто в этом шарит, тот поймет.
2: Ну-ка.
1: Своего питомца можно создать с помощью ИИ агента Codex для работы с кодом от OpenAI. Короче, вы там берете 8, 7, 10 фотографий вашего любимого питомца. Через это все дело. И он у вас бегает в вашем мониторе, там, ну, какие-то делают вещи простые, там, еще что-то. Ну, чисто снять стресс. Но китайцы пошли дальше. Они взяли 7, 8, 10 фотографий своих боссов.
2: Так.
1: И сделали из них виртуальных этих помощников. Ну, как, в виде скрепочки. Ну, как бы, ну, прям их лица, попы и все остальное. А вот, они ползают, извините, на карачках. Вот, кричат, никаких больше переработок, однако. Вот, а, ну, как-то странно получился.
2: Очень странно, конечно, странный получился, да. Китайский, ладно.
1: Ничего страшного. Да, и, в общем, говорит, ну и, естественно, повышение заработной платы, и, как выяснилось, это очень сильно помогает хорошей атмосфере в коллективе. Я думаю, что очень скоро к нам это придет.
2: Ты знаешь, я почти уверена.
1: Да.
2: Что... Я почти уверена.
1: Что где-то бегает что маленькая где-то... Алиса Вокс в мониторе?
2: Я почти уверена, что у нас это тоже есть, только не в формате AI онлайн и так далее помощника, а в формате, когда сжигается чучело масленицы.
1: Да-да-да.
2: Каждый мысленно.
1: О, да.
2: Как в моей немало тещ, песне немало про тещ эффективный менеджмент.
1: Да, немало тещ перегорело, да.
0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет мы все дышим одним воздухом.
10: АО «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. УКРН 110-54-76-029-890.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Михаил, ну знаешь, что ты любитель всяких мемов и прочей ерунды.
2: Обожаю. Да, теперь вводим... Причем я даже не понимаю, когда я успеваю их смотреть. Я даже зеркало себя не вижу иногда.
1: Вот, потому что мемчики везде. Мемчики, мы же все тут выяснили,
2: лучше
1: что...
2: Лучше посмотреть мемчики, чем на себя в зеркало.
1: Согласен. Я с каждым годом это все больше и больше осознаю. Мемы, они не стареют, они просто становятся винтажом. А мы как-то вот как-то скукужим. Ладно, короче, Кэнни Уэст выступает в Санкт-Петербурге у тебя на родине 10 и 11 октября на Газпром-арене. Че я рекламирую его, не знаю, но ладно. Ну, естественно, мы все слышали «Седую ночь» на английском языке, которую Иишка сделал его голосом и песни Юры Шатунова
2: «Ласкового
1: мая».
2: Кстати.
1: Офигенно.
2: Вот мне как музыканту, мне понравилось. Mm-hmm.
1: Ну что, нормальненько, масштабненько этот шар, вот этот вот его, на котором он выступает земной, он хочет его привести.
2: Я думаю, что лучше вместо шара использовать декорацию из колобка.
1: Да колобка использовать можно.
2: Ну, вот
1: половину.
2: Я это имела в виду, да.
1: Верхнюю, либо нижнюю. Да. Либо верхнюю, либо нижнюю.
2: Нижнюю не надо.
1: Не надо? Ладно. Короче, так как Кэнни Уэст после того, как он завирусился, естественно, в интернете с песней Юры Шатунова, стал очень популярным в России, и очень многие вообще узнали, кто это такой. Who is ты, Кэнни Уэст? Вообще ни одной песни не слышали, но вроде
2: кроме
1: бы...
2: Кроме «Седой ночи».
1: Да, кроме «Седой ночи». И то выяснилась нашинская песня. Короче говоря, стали лепить уже различные мемы, что наконец-то можно достать бабушку сервиз и встретить Кэнни Уэста, там различные советские...
2: Хлеб-соль.
1: Ну нет, хлеб-соль это прям как-то так, это прям уже слишком просто уже, слишком? Это уже было, да. А тут вот эти, вот, знаешь, там Мадонны сервизы, которые со временем
2: купили. Стопочки рыбки, знаешь, такие?
1: Да! Блин, какой фиг, это же... А я думал, это большая мамка рыба, а это, кажется, же графин, ну как это так, штука, шнур, из нее
2: же,
1: льет.
2: Это,
1: я
2: да,
1: еще
2: это
1: был
2: графин,
1: слишком маленьким, чтобы знать, что из
2: да.
1: нее пьют. Чего мы только туда не совались с сестрой вообще? Знали бы бедные рыбы, они бы не пришли к нам никогда больше. То, что там в них было, ой, лучше забыть надо об этом. И вы тоже не вспоминайте, друзья.
2: Что мальчики сували этой рыбе в рот, я поняла.
1: Нет. Не так все было.
2: Ты ничего нет? уже не докажешь, Митя. Уже все произнесено в эфире.
1: Да.
2: Дорогие друзья.
1: Короче, Кэнни Уэст будет, да. Все.
2: Да.
1: Бог с ним. Бог с ним. Кто это? Ты кто? Кэнни Уэст.
2: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Наш дневной эфир плавно, медленно, наверное, подошел к концу. Вечерников не будет. Они оттопыриваются где-то, значит, в своих этих отпусках, которым...
1: В оттопыривательных отпусках, да?
2: Да, которых нам не видать.
1: Ломанов сидит у себя на даче, что-то там стрижет траву, и он его Натаха припахала, так что радуемся.
2: Пока, друзья, до завтра.
1: Всем счастливо, пока.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поручил принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые были повреждены при атаках ВСУ на качественно новом технологическом уровне. По данным новостного агрегата «Росмед-2», это главная новость часа. Президент затронул эту тему на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин отметил, что атаки вооруженных сил Украины на объекты в России не приводят к критическим последствиям, хотя и сказываются на экономических темпах. Он назвал позитивной в целом экономическую динамику в России, а также отметил необходимость дальнейшего укрепления суверенитета, повышение эффективности в сфере обороны, безопасности и социально-экономического развития. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. Глава МИД в разговоре с корреспондентом телепрограммы «Вести» сказал, что ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о праве России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Граждане России в месяц смогут перевести с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями не больше 300 тысяч рублей. О таком лимите предупредила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Распоряжаться средствами на цифровом кошельке можно будет свободно. Бакина заверила, что ЦБ не будет устанавливать здесь лимиты и ограничения на переводы. Первый массовый этап внедрения цифрового рубля начнется в России с 1 сентября. Он станет третьей формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Центробанк. Цифровой рубль равен одному обычному. Направление строительства вытеснило рекламу и связи с общественностью из топ-10 самых популярных направлений подготовки в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Выросла популярность фундаментальной и прикладной физики. Количество заявлений по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2.5 раза. Также в 2 раза вырос спрос на самолеты и вертолетостроение. Кроме того, абитуриенты стали чаще подавать заявления по направлениям ядерные реакторы, градостроительство, биоинженерия и биоинформатика. Древние наскальные изображения, петроглифы, обнаружены на плите в Онежском озере в Карелии, сообщил Центр по управлению петроглифами республики. Исследования с целью уточнения местонахождения петроглифов проводились у мыса Кладовец-Нос. Определены точные координаты размера плиты, которая откололась и ушла под воду. Найдены 3 характерные для онежских петроглифов изображения лебедей в хорошей сохранности. Это наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи. Они датируются 4-3 тысячелетиями до нашей эры. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Зачем?

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. Москва».
9: УГРН 127-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в России. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент призвал максимально широко использовать такой передовой опыт в регионах. Он отметил, что медицинские исследования в Москве проводятся качественно и быстро благодаря активному применению современных технологий и оборудования. Например, рентгеновские снимки делаются в одном центре и анализируются буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. По словам президента, это удобно для пациентов, и нагрузка на врачей снижается. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новый спортивный кластер в районе Северное Бутово на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. В новом пространстве местные жители могут заниматься спортом на свежем воздухе. Спорткластер появился на месте пустыря. Там обустроили футбольное поле с 4-метровым ограждением по периметру, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, зону для настольного тенниса. Установили силовые и кардиотренажеры, а также комплекс «Русский ниндзя». Вокруг спортивных зон организовали беговую дорожку, высадили зеленые насаждения, установили фонари. Фестиваль «Открой для себя Абу-Даби» стартовал на Манежной площади. Как отметил на церемонии открытия заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко, впервые мероприятие состоялось в 2024 году и уже становится доброй традицией. Фестиваль соединяет Москву и Абу-Даби, Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Он продлится до 23 августа. Гостей ждут концерты, иммерсивный театр с погружением в современный Абу-Даби, дегустация арабского кофе, фотосессии и многое другое. Дарья Мороз, Никита Калагриева и другие актеры примут участие в Московской международной неделе кино, которая пройдет с 24 по 30 августа. Они выступят в рамках деловой программы, расскажут о том, как можно попасть в актерскую профессию, каким образом происходит отбор на роли, как кино сочетается с детством. После своих сессий артисты проведут автограф-сессии для зрителей. Площадками Московской международной недели кино станут кинозавод «Москино», кинотеатры одноименной сети и художественные, а также другие городские пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр. Осадки сохранятся в Москве области до конца текущей недели, сообщил гидрометцентр. Во второй половине дня четверга ожидается кратковременный дождь, он же возможен в ночь на пятницу. Днем в пятницу также не исключены осадки, но большей частью в Подмосковье. В ночь на субботу кратковременные дожди, вероятно, по области, а днем и в Москве. Небольшой дождь временами прогнозируется и в воскресенье. Предстоящей ночью в Москве от 9 до 11 градусов, завтра днем 21-23 тепла. В пятницу уже от 22 до 24 тепла, в ночь на субботу от 13 до 15 градусов, выходные от 20 до 25 градусов тепла. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: наша реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
17: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
19: Да.
20: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
21: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. Тион. 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
4: АО «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики, в частности, за счет реализации плана структурных изменений, который был подготовлен правительством в 2025 году. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент выступил на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам. Он отметил, что принятые меры по обелению экономики эффективны и приносят результат. Путин призвал бизнес инвестировать в проекты, которые ориентированы прежде всего на внутренний спрос и технологическое развитие различных сфер жизни. Он также поручил принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые были повреждены при атаках ВСУ на качественно новом технологическом уровне. Российское правительство разрабатывает стратегию платформизации всех сфер экономики. Отдельное внимание уделяется развитию отраслей, которые стимулируют потребительский спрос, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что по поручению президента идет работа по трем стратегиям. Первые две, которые посвящены развитию искусственного интеллекта и беспилотным системам, уже утверждены кабинетом министров. Закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября. Ростех поставил Минобороны очередную партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Также переданы стационарные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД», сообщила госкорпорация. Техника прошла необходимые испытания, после чего ее проверили представители военной приемки. Ростех уточнил, что «Панцирь-С» предназначен для защиты военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия «Панцирь-СМД» для отражения массированных налетов беспилотников. Порядка 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов уже подали документы в ВУЗы России в ходе приемной кампании этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В российских университетах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Итоги будут подведены в сентябре. В ходе нынешней приемной кампании 94% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах. Постановки из Австралии, Вьетнама, Германии, Италии, Молдавии, Кипра, США и Швеции представят в программе 7-го онлайн-фестиваля «Мир русского театра». Он пройдет с 7 по 11 сентября, сообщили организаторы. Фонд культурных и гуманитарных инициатив «Мир театрала» и журнал «Театрал». Зрителям в сети представят 10 спектаклей русскоязычных театров из 8 стран. Все показы пройдут бесплатно. Это работы разных жанров, стилей. Заявки оценивают члены экспертного совета. В него вошли театральный критик, профессор школы-студии МХАТ Ольга Егошина, журналист, театровед, писатель, режиссер Андрей Максимов и театральный критик Марина Райкина. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим с вами о свежих клипах. Новое видео выпустили Диана Арбенина и группа «Браво». Диана Арбенина представила клип на песню «8800 Love». В новом видео артистка появилась в неожиданном для себя рэперском образе, а компанию ей составила дочь Марта. Композиция вошла в альбом «Рэп для мамы», который вышел 1 июня. Это первый рэп-релиз Дианы Арбениной, а идея пластинки появилась как раз благодаря Марте. Она составила для мамы 11-часовой плейлист из любимой музыки и дала ему название «Rap for Mama».
2: Да, это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф, будешь упрямым и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи, если ты ниже, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?
1: Посмотреть клип на песню 8800 Love уже можно в сети. Группа «Браво» представила новый анимационный клип на песню «Блюз прошлого лета». Это первое музыкальное видео коллектива за последние 4 года. На этот раз музыканты решили рассказать историю любви юноши и девушки в формате своеобразной музыкальной сказки. Сам трек появился гораздо раньше. Евгений Хафтан написал музыку на слова Виталия Цветкова, а песня вошла в альбом «Навсегда», который вышел в 2015 году. Спустя 11 лет «Блюз прошлого лета» получил новое визуальное воплощение. Теперь знакомая композиция сопровождается анимационной историей.

0: И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на campgeta.t2.ru.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
15: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: В свой юбилей Тион дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. Тион. 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
10: АО Тион «Умный микроклимат». Город Новосибирск. УГРН 110-54-76-029-890.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
2: Родился умеешь, что ли, совсем уже, да? И вот я начал набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто ящик Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не просвещал.
1: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин дал поручение заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны специальной военной операции после окончания конфликта. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Он отметил, что гражданам, которые вернутся с линии боевого соприкосновения, потребуется работа. По его словам, речь идет о достаточно большом числе россиян, в том числе очень амбициозных, каждого из которых нужно будет трудоустроить. Путин предложил учесть предложение замминистра обороны Анны Цивилевой по выделению целевых показателей для ветеранов спецоперации и их семей в государственных программах, направленных на социальное и экономическое развитие. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, и ситуация с топливом значительно улучшится. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил Вестям. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей за бензином на заправках в России. Он заявил об активной работе министерства над решением этой проблемы. По словам Новака, власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином. Кроме того, начался его импорт в страну для насыщения внутреннего рынка. Дефицит бюджетных мест для стобальников зафиксирован в 12 вузах в связи с увеличением числа таких абитуриентов на 2000 в этом году, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, если брать только победителей и призеров Российской Олимпиады школьников, то их на 360 больше. Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с нехваткой бюджетных мест. Смолин сообщил, что осенью профильный комитет Госдумы будет работать с Минобрнауки, чтобы найти решение. Он уточнил, что проблема затрагивает примерно 1.5% всех бюджетных мест. Сервис объявлений Авито запретил публикацию о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях, сообщили в компании. По словам зооволонтеров, домашних голубей, которых выпускают во время свадебных церемоний, нередко находят возле ЗАГСов и популярных мест проведения торжеств. Многие птицы попадают в центры реабилитации истощенными или травмированными, передают РБК. Эксперты подчеркивают, что на воле такие голуби сталкиваются с целым комплексом угроз. Сериал «Трудно быть богом» не будет классической научной фантастикой, поэтому может преуспеть, а его единственный недостаток – наследие прошлых экранизаций. Об этом рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин. Премьера сериала по мотивам произведения Аркадия Бориса Стругацких намечена на 3 сентября. По словам Шпагина, это не совсем научная фантастика с приключениями на других планетах. Это вариация на тему средневековья с героем-попаданцем. Все действие идет в неком мире с ужасными законами, а герой – представитель цивилизованного общества из будущего. Это жанр ближе к фэнтези, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
15: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Самолет Ил-76 Министерства обороны с российскими военнослужащими, которые вернулись в рамках обмена пленными с Украины, приземлился в Подмосковье. Как сообщили ведомстве, обмен проведен по формуле 103 на 103 через территорию Белоруссии. В качестве посредника уже не впервые выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российским военным оказали психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии. Кроме того, с ними поработала уполномоченная по правам человека. Все бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

0: Следующий обмен пленными состоялся 26 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. Глава МИД в разговоре с корреспондентом телепрограммы «Вести» сказал, что ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о праве России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Минобороны предложила проект, в рамках которого многофункциональные центры «Мои документы» могут принимать заявления на получение государственных льгот от военных и членов их семей. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале правовых актов. В документы вошли услуги по приему заявления о реализации мер правовой и социальной защиты для военнослужащих, лиц гражданского персонала армии, уволенных с военной службы и членов их семей. Ранее такие услуги МФЦ не предоставляли. За их получением надо было обращаться только в профильные органы исполнительной власти. Дональд Трамп вновь заявил, что хорошо ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном и выразил надежду на встречу с ним в этом году. Как отметил президент США в эфире телеканала Fox News, у Северной Кореи есть 57 очень мощных ядерных боеголовок, чего не следовало допускать. Однако, по словам Трампа, он очень хорошо знает Ким Чен Ына, и с ним все будет в порядке. По словам главы Белого дома, если в США окажется глупый президент, то, вероятно, с лидером КНДР будет не все так хорошо. Ранее Трамп поручил уменьшить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Их решено завершить 21 августа, а не 27, как первоначально планировалось. Скандал вокруг фильма «Последний богатырь Колобок» может помешать спокойному прокату картины «Человек-паук. Новый день» в формате предсеансного обслуживания. Однако это не повлияет на желание аудитории увидеть картину на большом экране, заявила на сцен блогер-кинокритик Евгений Баженов «Bad Comedian». В теневом прокате фильм представят в России с 20 августа. По данным СМИ, в некоторых кинотеатрах может быть копия с низким качеством изображения и некорректной цветопередачей. Баженов считает, что такие новости не отпугнут фанатов. Это подтверждает тот факт, что билеты на сеансы по «Человеку-пауку» уже раскупаются, заключил собеседник НСН. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Плотный магнитческий звук, стадионные аншлаги и миллионные тиражи. Творчество этой культовой группы принято ассоциировать с глубокой лирикой и мрачным декадансом. И пока младший брат нашего героя бунтовал против академических музыкальных классов, старший подходил к созданию рок-шедевров с холодным расчетом профессионального инженера. Сегодня мы заглянем в Свердловск 80-х, на знаменитый радиотехнический факультет Уральского политехнического института. Именно здесь учился основатель, главный саунд-продюсер и звукорежиссер легендарной Агаты Кристи Вадим Самойлов. Его специальность на радиофакультете УПИ звучала монументально. Конструирование и производство радиоаппаратуры. Для музыканта студенческие годы были временем колоссальной практики. Летом в составе знаменитого строительного отряда «Импульс» Самойлов лично орудовал отбойным молотком на объектах, а по вечерам настраивал и паял самодельную аппаратуру для первых институтских концертов. Выступая за вуз, он 3 года подряд становился лауреатом фестиваля самодеятельной песни и участвовал в играх первого сезона возрожденного КВН. Наконец, в 1985 году вместе с друзьями музыкант создает вокально-инструментальный ансамбль радиотехнического факультета УПИ, который спустя 2 года станет известен как «Агата Кристи», а в скором времени украсит и пьедестал отечественного рока, войдя в резонанс с жизнью целого поколения. Инженерный перфекционизм, безупречная технологичность и умение просчитывать каждую деталь по канонам высокоточного конструирования стали фундаментом жилого квартала премиум-класса «Дом 56». Сложнейший технологический организм ЖК с ультрасовременной инженерией радует как внешним обликом, так и внутренним содержанием, улавливая тенденции прогрессивной волны и возводя объект в ранг дома с высшим техническим. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на halsdefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.
2: Наше радио.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступень

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минэкономразвитие будет поддерживать российский экономический рост за счет внутреннего потребления и бюджетного импульса. Такие планы озвучил глава ведомства Максим Решетников. Как передают «Известия», по его словам, все эти вопросы будут отражены в прогнозе на ближайшую трехлетку, которая уже формируется. В этот же день Владимир Путин заявил, что экономическая динамика в России в целом позитивна. По его словам, в первом полугодии российская экономика выросла на 0,6%, а во втором квартале темпы роста составили 1,3%. Атомная подлодка «Хабаровск», носитель торпед «Посейдон», известных как «Оружие судного дня России», вышла в море на ходовые испытания впервые с момента начала строительства в 2014 году, сообщило американское издание Military Watch Magazine. По его оценке, это означает новый этап развития морской ядерной триады России. «Хабаровск» может приносить 6 «Посейдонов». Они представляют собой подводный беспилотник, который способен действовать подводной гладью, а не следовать баллистической траектории обычных межконтинентальных ракет. Согласно открытым источникам, торпеда развивает скорость 67-100 узлов около 110-130 км в час. Кабинет министров Армении намерен продолжать диалог, направленный на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Об этом говорится в проекте программы правительства страны, которая опубликована на его сайте. Трансформация и углубление партнерских отношений с Россией.

0: будет положен диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество, говорится в программе. При этом процесс должен идти в русле сбалансированной и уравновешивающей внешней политики, трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях установления мира в регионе, отмечается в документе. Биткоин показывает максимальные темпы роста с марта в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с представителями криптовалютной отрасли. По данным CoinDesk, криптовалюта торгуется по 68 517 долларов. Ожидается, что в среду по местному времени Трамп проведет встречу с руководителями криптовалютных компаний. Ранее президент неоднократно выражал намерение оказать поддержку данному сектору, для чего создать благоприятную нормативную правовую базу. Однако принятие масштабного закона о цифровых активах замедлилось в Конгрессе за споров между республиканцами и демократами. «Зенит» одержал победу над крыльями «Советов» во втором туре пути российской премьер-лиги Кубка России по футболу. Встреча завершилась серией пенальти после нулевой ничьи в основное время. «Зенит» набрал 5 очков и занял первое место в группе «С». А московский «Спартак» проиграл на выезде казанскому «Рубину» во втором туре Кубка России. Основное время завершилось ничью со счетом 1-1. В составе «Рубина» забитым мячом отметился Жак Севе на 11-й минуте, а у «Спартака» отличился Манфред Угальда на 62-й. Популярный канал «Радио.РСН» проник во все мысли. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио сделано в России.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек, но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
2: Родился умеешь, что ли, совсем уже, да? И он тогда начал набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не возмущало.
1: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Всероссийское антитеррористическое учение прошло во вторник и среду в детских садах, школах и колледжах. Сотрудники отработали необходимые шаги при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников, сообщило Министерство просвещения. Ключевыми задачами стали алгоритмы действий в различных ситуациях, проверка систем оповещения, а также совершенствование информационного взаимодействия образовательных организаций с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Впервые в учении приняли участие воспитанники детских садов. Самолет Л-76 Минобороны с российскими военнослужащими, которые вернулись в рамках обмена пленными с Украиной, приземлился вечером в Подмосковье. По данным ведомства, обмен проведен по формуле 103 на 103 через территорию Белоруссии. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российским военным оказали психологическую и медицинскую помощь. Все бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Министерство здравоохранения зарегистрировало инновационный препарат Арейма для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы, сообщили РИА Новости в компании Петровакс-Фарм. Там пояснили, что это первая в России иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет. Препарат производится в партнерстве с научным центром имени Гамалеи. До недавнего времени российским пациенткам с этим видом онкологии были доступны только химиотерапия и хирургическое лечение. Новый препарат уже применяется в России для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Один из 8 вице-президентов ФИФА и глава венгерской футбольной федерации Шандор Чанье отказался поддерживать президента организации Джанни Инфантино, сообщает Bloomberg. Он направил главе Международной федерации футбола письмо, в котором назвал увольнение главного операционного директора Кевина Ламура последней каплей. Ламур покинул свой пост 17 августа после того, как публично раскритиковал план Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее глава ФИФА уже отказался от этого проекта после критики со стороны УЕФА и других конфедераций. Несмотря на это, практически

0: Республики все региональные футбольные объединения призвали провести независимую проверку действий Инфантино. Завершили съемки полнометражной военной драмы «Свой», которые проходили в Ростовской области в августе, сообщил режиссер и сценарист фильма Артем Артемов. Это продолжение дебютной картины «Свои. Баллада о войне». Как рассказал Артемов, действие в фильме «Свой» происходит в 25-м году. Рассказана история бойца, который 12 дней продержался в опорном пункте без еды и воды. Премьера фильма «Свой» состоится в феврале будущего года. Сначала его покажут в онлайн-кинотеатрах и широком прокате, а затем на федеральном телеканале и видеоплатформах. Популярный канал «Радио.РСН» про ник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим с вами о свежих клипах. Новое видео выпустили Диана Арбенина и группа «Браво». Диана Арбенина представила клип на песню «8800 Love». В новом видео артистка появилась в неожиданном для себя рэперском образе, а компанию ей составила дочь Марта. Композиция вошла в альбом «Рэп для мамы», который вышел 1 июня. Это первый рэп-релиз Дианы Арбениной, а идея пластинки появилась как раз благодаря Марте. Она составила для мамы 11-часовой плейлист из любимой музыки и дала ему название «Rap for Mama».
2: Да, это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф, будешь упрямым и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи, если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных жестокий вайб. Чё сдался, дружок?
1: Посмотреть клип на песню «8800 Love» уже можно в сети. Группа «Браво» представила новый анимационный клип на песню «Блюз прошлого лета». Это первое музыкальное видео коллектива за последние 4 года. На этот раз музыканты решили рассказать историю любви юноши и девушки в формате своеобразной музыкальной сказки. Сам трек появился гораздо раньше. Евгений Хафтан написал музыку на слова Виталия Цветкова, а песня вошла в альбом «Навсегда», который вышел в 2015 году. Спустя 11 лет «Блюз прошлого лета» получил новое визуальное воплощение. Теперь знакомая композиция сопровождается анимационной историей.

0: И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин дал поручение заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны специальной военной операции после окончания конфликта. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Он отметил, что гражданам, которые вернутся с линии боевого соприкосновения, потребуется работа. По его словам, речь идет о достаточно большом числе россиян, в том числе очень амбициозных, каждого из которых нужно будет трудоустроить. Путин предложил учесть предложение замминистра обороны Анны Цивилевой по выделению целевых показателей для ветеранов спецоперации и их семей в государственных программах, направленных на социальное и экономическое развитие. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, и ситуация с топливом значительно улучшится. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил Вестям. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей за бензином на заправках в России. Он заявил об активной работе министерства над решением этой проблемы. По словам Новака, власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином. Кроме того, начался его импорт в страну для насыщения внутреннего рынка. Дефицит бюджетных мест для стобальников зафиксирован в 12 вузах в связи с увеличением числа таких абитуриентов на 2000 в этом году, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, если брать только победителей и призеров Российской Олимпиады школьников, то их на 360 больше. Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с нехваткой бюджетных мест. Смолин сообщил, что осенью профильный комитет Госдумы будет работать с Минобрнауки, чтобы найти решение. Он уточнил, что проблема затрагивает примерно 1.5% всех бюджетных мест. Сервис объявлений Авито запретил публикацию о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях, сообщили в компании. По словам зооволонтеров, домашних голубей, которых выпускают во время свадебных церемоний, нередко находят возле ЗАГСов и популярных мест проведения торжеств. Многие птицы попадают в центр реабилитации истощенными или травмированными, передают РБК. Эксперты подчеркивают, что на воле такие голуби сталкиваются с целым комплексом угроз. Сериал «Трудно быть богом» не будет классической научной фантастикой, поэтому может преуспеть, а его единственный недостаток – наследие прошлых экранизаций. Об этом рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин. Премьера сериала по мотивам произведения Аркадия Бориса Стругацких намечена на 3 сентября. По словам Шпагина, это не совсем научная фантастика с приключениями на других планетах. Это вариация на тему средневековья с героем-попаданцем. Все действие идет в неком мире с ужасными законами, а герой – представитель цивилизованного общества из будущего. Это жанр ближе к фэнтези, заключил собеседник НСН. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься, и святки

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Всероссийское антитеррористическое учение прошло во вторник и среду в детских садах, школах и колледжах. Сотрудники отработали необходимые шаги при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников, сообщило Министерство просвещения. Ключевыми задачами стали алгоритмы действий в различных ситуациях, проверка систем оповещения, а также совершенствование информационного взаимодействия образовательных организаций с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Впервые в учении приняли участие воспитанники детских садов. Самолет Л-76 Минобороны с российскими военнослужащими, которые вернулись в рамках обмена пленными с Украиной, приземлился вечером в Подмосковье. По данным ведомства, обмен проведен по формуле 103 на 103 через территорию Белоруссии. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российским военным оказали психологическую и медицинскую помощь. Все бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Министерство здравоохранения зарегистрировало инновационный препарат Арейма для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы, сообщили РИА Новости в компании Петровакс Фарм. Там пояснили, что это первая в России иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет. Препарат производится в партнерстве с научным центром имени Гамалеи. До недавнего времени российским пациенткам с этим видом онкологии были доступны только химиотерапия и хирургическое лечение. Новый препарат уже применяется в России для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Один из 8 вице-президентов ФИФА и глава венгерской футбольной федерации Шандор Чанье отказался поддерживать президента организации Джани Инфантино, сообщает Bloomberg. Он направил главе Международной федерации футбола письмо, в котором назвал увольнение главного операционного директора Кевина Ламура последней каплей. Ламур покинул свой пост 17 августа после того, как публично раскритиковал план Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее глава ФИФА уже отказался от этого проекта после критики со стороны УЕФА и других конфедераций. Несмотря на это, практически все региональные футбольные объединения призвали провести независимую проверку действий Инфантино. Завершили съемки полнометражной военной драмы «Свой», которые проходили в Ростовской области в августе, сообщил режиссер и сценарист фильма Артем Артемов. Это продолжение дебютной картины «Свои. Баллада о войне». Как рассказал Артемов, действие в фильме «Свой» происходит в 25-м году. Рассказана история бойца, который 12 дней продержался в опорном пункте без еды и воды. Премьера фильма «Свой» состоится в феврале будущего года. Сначала его покажут в онлайн-кинотеатрах и широком прокате, а затем на федеральном телеканале и видеоплатформах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тобой не знали друг друга. До этого лета мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает.